Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny. Dracula.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков, утром местами слабый туман. В Минске 20-22 выше нуля, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Ты на волне Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: FM. Чарт. Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Гимми-гимми.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков, утром местами слабый туман. В Минске 20-22 выше нуля, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Ты на волне Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков, утром местами слабый туман. В Минске 20-22 выше нуля, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Ты на волне Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканю вдвоем на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Реклама. Радиус FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
5: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
7: Реклама.

0: нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
1: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
4: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко, и сейчас расскажу о Новом озере Америка и Национальном музее Беларуси. Вчера Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, а именно передачу недостаточно эффективных предприятий новому собственнику с грамотным управленческим потенциалом и финансами. Причем денег вложить частнику придется немало и на модернизацию, и на погашение накопленных долгов. В теории все возможно, но предстояло найти баланс между государственными интересами и возможностями инвестора. Завершено строительство Национального музея Беларуси. Наступил самый творческий этап оформления залов и наполнения их экспонатами. В музее активно работают специалисты художественного комбината, более 80 человек. Минскстрой отметили, что проект реализован со значительным сокращением нормативных сроков за рекордные 17 месяцев вместо 27. Власти США переименовывают озеро Онтарио в озеро Америка. Это решение вступает в силу немедленно. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Произошло это в связи с эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Канадой. Как отмечают западные СМИ, эта идея напоминает прошлогоднюю инициативу Трампа, когда он подписал распоряжение переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. Кубинские ученые разработали новый препарат для борьбы с онкозаболеваниями. Он аналогичен популярному мировому средству пембролизумабу, которое стимулирует иммунную систему для защиты от опухолевых клеток. Как заявил министр иностранных дел страны, препарат удалось создать в условиях энергетического кризиса и ужесточения ограничений со стороны США. Разработка поможет Кубе сделать важный шаг к фармацевтическому суверенитету. Три белорусские теннисистки не смогли пройти квалификацию открытого чемпионата США. Арина Соболенко – единственная белоруска, которая выступит в основной сетке турнира. На стадии второго раунда квалификации Ирина Шиманович уступила американке Джульетте Парехе. Александра Соснович также проиграла чешке Вендуле Вальдмановой, а Алена Фалей выбыла на первом этапе отбора. Далее коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка, сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Мужчина 4 года притворялся слепым ради денег. А сумма там немалая. Что? Ну, сумму хочешь знать?
2: Нет, я хочу сначала сказать про то, что это опять история фильма «Тупой еще тупее», когда он 20 лет притворялся инвалидом, да? Но он для друга. А тут, ну-ка, сколько?
1: А тут ради 245 тысяч долларов.
3: За 4 года?
1: Да, за 4 года вот такая вот сумма скопилась.
3: Ну, давай так, грубо, 5 тысяч. 15 тысяч белорусских рублей в месяц. 15 тысяч.
1: Ну, весьма недурственно.
2: Нормально.
3: Нормально.
1: Да, но, чтобы вы понимали, 73-летний мужчина, он как бы притворялся почти полностью слепым. Он говорит: слушайте, у меня проблемы со зрением. Машину водить не могу, работать не могу, повседневные дела не для меня. Угу. Ну, вот ему в качестве поддержки платили деньги. Ну, неизвестно, как вообще эту схему удалось раскрыть, да? Угу. Но оказалось, что все он это мог делать. И машину водить, и читать, и банкоматами пользоваться. И по магазину ходил. Чтобы вы понимали, он как бы, ну, перед окулистами разыгрывал слепоту, чтобы вот эта схема работала. Но самое трешовое в этой истории то, что при этом он умудрялся работать школьным охранником и был специалистом по огнестрельному оружию.
3: У меня реально к мужику нет ни одного вопроса, у меня есть вопросы к другим. Учитывая возраст, 73 года, ему, его же осудили, да, ему 18 лет лишения свободы за это все дали. А учитывая его возраст, ну, давайте смотреть правде в глаза, ну, вряд ли он проведет свой срок, да, в тюрьме. А вот 4 года он пожил красиво. Куда смотрели все вокруг? Ладно бы он вел какой-то затворнический образ жизни, сидел бы у себя дома, играл в компьютер, да. И никто бы его не... Он водил автомобиль, он работал, то есть он жил...
1: Консультировал по оружию.
3: Да. Человек за рулем ездил, Карл, он все в своей жизни делал. Мне вспомнился, знаете, какой случай? Один мужик прикидывался глухим, но это было не ради денег государственных, он прикидывался глухим, чтобы не разговаривать со своей очень ворчливой, сварливой женой.
2: Легенда.
3: Но там был облом. Она по итогу выучила язык жестов.
2: Жестов, да.
3: Его понимать и добить все-таки даже на его поле.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Знаете, на днях я вот подумала, что я за человек такой. Потому что я споймала себя на мысли, что вот после ссоры я извинилась фразой «извини, что мало». Ага. То есть это означало там «извини, что мало», там наговорила гадости, да, там да, «извини, да, что мало», не знаю, но еще что-то плохого сделала. И вот в целом я ведь извинилась. Ну, да, как-то так гадостно.
2: А еще есть вот эта фразочка. Не, ну ты же тоже молодец. Да,
1: ну, вот да, это
2: вот.
1: Нет, не, ну ты же виноват, тоже хороший.
2: Да, да, да. И получается, что ты вроде как подходишь, чтобы сказать, ну да, погорячился, там что-то наговорил, там. Но и в конце не забываешь вот эту сакраментальную добавить. Ну ты же ведь тоже виноват.
1: Да, вообще-то из-за тебя так-то.
2: И понеслась новая волна с новой силой. Вот так просят прощения люди. Ну, не все, разумеется, кто-то умеет это делать, кто-то нет. А мы же хотим спросить у искусственного интеллекта, что он думает о различных способах просить прощения.
3: Люди вообще не умеют нормально просить прощения. Вместо извинений начинается какой-то психологический квест. Самый плохой способ — это «ну ты чего, обиделся-то?» Отлично. Человек не только накосячил, но еще и решил, что проблема в чужих эмоциях. Есть еще классика. «Ну извини, если тебя это задело». То есть виноват как будто не поступок, а чужая чувствительность. Почти комплимент. Отдельный уровень переводить стрелки. Это уже не извинение, а судебное заседание. Некоторые вообще делают вид, что ничего не было. Просто через час присылают мем. Как будто картинка с котом способна стереть конфликт. Самое смешное, лучший способ придумали дети – мизинчики. Все честно, быстро и без пассивной агрессии. Мирись, мирись и больше не дерись. Все, конфликт закрыт лучше, чем у половины взрослых пар. Потому что взрослые слишком усложняют извинения. Хотя иногда достаточно просто признать «да, это был косяк».
4: Я, если честно, ребят, мизинчиками до сих пор мирюсь.
2: И молодец, главное, сердцем не стареть.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
5: Адшуйте смак жнівеньских спасов у великим князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
6: Глубокое! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Ситуация как в мультике. Угу. В результате ДТП мотоциклист вместе с мотоциклом повис на светофоре над проезжей частью. То есть вот светофор, да, над проезжей частью висит. Он же как бы, ну, крепится на балку.
2: Да.
1: И вот на этой штуке просто какая-то деталька лего повис этот мотоцикл. Между двумя колесами он зацепился и вот так вот висел. Чтобы вы понимали, ну, мотоцикл как бы врезался в автомобиль, и в результате этого он как бы, ну, его вот так подпрыгнул.
2: Трамплин.
1: И повис, зацепившись за светофор. Люди, конечно, сталкивались с этим, фотографировали, делились впечатлениями. Естественно, аварийная бригада выехала. Ну, как бы, слава богу, все обошлось, потому что водителю автомобиля ничего не угрожало. Угу. Ну, конечно, немножко пострадал мотоциклист, да, но не смертельно.
2: Ну, с мотоциклистами так и бывает, потому что автомобиль, он как бы полностью закрыт, понимаешь? Вот, а это нет. Я, бывает, вижу вот куртки на столбах, обувь, бывает, вижу на деревьях. Но так, чтобы вот, ну, мотоцикл увидеть на столбе, это впервые. Есть ощущение, что судьба ему дала какой-то знак, ну, вот, знаешь, конфисковав таким образом мотоцикл. Может быть, защитив его от чего-то более страшного. У меня есть знакомая, которая относительно недавно открыла в себе страсть к мотоциклам, пошла прям, отучилась такая, все, будет мотоцикл. Короче, она поменяла уже 3 мотоцикла. Она то сама его ломает, то дает подруге. Подруга его ломает. Она уже верит вот во все эти, знаешь, знаки, вот в это все, поэтому она продает и ищет себе следующий новый. Ничему не учит.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Доброе утро, в студии Влад Кучко, на часах 7:35, и чтобы ни одна минута твоего утра не пропала зря, расскажу о пробках. Дороги столицы почти свободны, по данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшое скопление авто на улице Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского, тут проезд займет менее 5 минут. Столько же времени потеряешь на улице Толстого и Могилевской улице на участке от Дружной улицы до улицы Свердлова. Такова дорожная обстановка, о погоде далее.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире топовая музыка.
1: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Как оказалось, арбуз способствует укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы. Ого. Ну, еще и так, навскидку, повышает общее качество рационного питания, потому что в нем содержатся питательные вещества.
2: Так, подробнее.
1: Чтобы вы понимали, взрослые и дети, которые регулярно употребляют арбуз, получают больше клетчатки, магния, калия, а также витаминов А и С.
2: И чистые почки.
1: Ну, да. При этом любители арбуза потребляют меньше добавленных сахаров и даже каким-то образом жиров. Исследователи говорят, что такая диетическая комбинация помогает восполнять дефицит фруктов в рационе одним только арбузом. Чтобы вы понимали, ученые сделали маленькое исследование, в ходе которого они поняли, что вещества, содержащиеся в арбузах, помогают сосудам нашего сердца расслабляться и расширяться, улучшая наше кровообращение.
3: А еще нужно не забывать, что вот когда ты ешь арбуз, можно не ставить будильник. Ты и так проснешься и не проспишь ни на работу, ни по делам. Осталось только научиться выбирать вкусные арбузы. У меня, кстати, есть лайфхак. Отец со мной им поделился. Значит, берешь арбуз, вот на рынке ты, да, берешь арбуз, подносишь к уху, пытаешься сдавить его, да? Потом берешь второй арбуз, подносишь к уху, ну, делаешь то же самое. Потом берешь третий арбуз и вот с умным видом его покупаешь. Третий арбуз всегда сладкий.
2: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
6: «Нормативка.бай».
5: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Я пошла на фитнес. Ты умничка.
2: Вообще, ты должен был сказать, что мне не надо.
3: Ну ладно, хорошо, я продолжу тогда. Вот смотрю я на вас, молодой человек, и думаю, а все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
4: У вас можно купить каску? К сожалению, нет. А шапку?
3: О, нормальная игра слов.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро! С новостями Влад Кучко, и сейчас расскажу о самой популярной белорусской достопримечательности и новых правилах работы Инстаграм. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Главы государства обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и тематики обеспечения безопасности. Белорусская достопримечательность вошла в мировой топ-300. Ей удалось обойти 92% объектов, попавших в этот международный рейтинг. Речь о Брестской крепости. Она заняла 285-е место. Следом среди белорусских участников расположились Несвежский замок и Старый замок в Гродно. Всего же нашу страну представляют 24 замка, 2 крепости, 5 дворцов и 8 руин. Завершился конфликт между Метой и всеми американскими штатами. Представители последних обвиняли корпорацию во вреде их соцсетей для детей и подростков. Компания согласилась выплатить штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook. Но увидят их только несовершеннолетние пользователи. Так, в рамках соглашения установят дневной лимит пользования в 2 часа. Также Мета будет блокировать использование приложений с полуночи до 6 утра и отключать уведомления ночью и во время школьных занятий. Американский миллиардер Билл Гейтс прогнозирует исчезновение миллионов рабочих мест из-за грядущей ИИ революции. Однако некоторые сферы отдавать искусственному интеллекту нельзя, убежден предприниматель. К ним можно отнести уход за пожилыми, медицину и судебную систему, а именно работу присяжных. Словом, все профессии напрямую связаны с человеческим состраданием и эмпатией. Сегодня Луна почти полностью погрузится в тень Земли, однако небольшая часть ее диска останется освещенной, поэтому затмение будет считаться частным. Это станет последним затмением 2026 года. Увидеть кровавую Луну можно до рассвета. В Минске частичная фаза начнется примерно в 5:33, а около 6:10 Луна будет особенно близко к горизонту. Уже примерно в 6:14 она скроется за небосклоном. Далее коммерческая информация. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосети» на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика.бай» по телефону 8029-324-66-66. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастер СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика, асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика и автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком «плюс», в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: 19-летний рыбак отправился на рыбалку со своей мамой. Закинул удочку он в реку, да прислонился к дереву. Как вдруг молния ударила прямо в него. По словам мальчика, он потерял сознание, очнувшись, увидел маму и других людей, стоявших над ним, которые были, в общем, в шоке. Он пережил удар молнии, но после него не смог пошевелить ногами, получил ожоги. И как было дело? Заряд электричества ударил его в живот, пошел вниз по правой ноге. Еще, помимо этого, молния разнесла часть дерева, и щепки полетели в него. Они его ранили. Он говорит, наверное, я самый невезучий счастливчик на свете. Чтобы вы понимали, он провел в больнице всего лишь 10 часов, полностью восстановился и на следующий день пошел на ту же реку, чтобы продолжать рыбачить.
2: Да. Не, все правильно, место-то прикормлено. А если, надолго уйти, как бы с реки прикормкаешь, она ее течением разнесет, и все. Главное, к деревьям не прислоняться.
1: Да мне и молния же в два раза в одно место не бьет.
2: Кстати, опровергли уже эту историю. Да? Может. Просто чисто математически шанс слишком мал. Но мне кажется, с таким везением я бы, наверное, впредь выбирал какую-то зимнюю рыбалку. Все-таки посреди водоема меньше шанс наткнуться на дерево.
3: Я бы с таким везением на рыбалку просто не ходил.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радио СФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера наконец-то докрасил свою очередную миниатюру, и здесь надо рассказать, как это все происходит. Значит, смотри, под рукомойником на кухне у меня стоит такой стаканчик, я в него наливаю воду, ну, для того, чтобы там кисточку мыть и прочее. В общем, я все сделал, все докрасил, молодец, счастливый. Убрал краски, там, палитры, все вот это поубирал. Ну и надо же отнести стакан на кухню, помыть стакан, да, ну как бы, и поставить стакан обратно туда вот, где мусорка, вниз. Что делаю я на автомате? Я открываю вот этот шкафчик, который под умывальником, и выливаю стакан краски в мусорку.
2: Молодец.
1: Не в раковину, а в мусорку. Ну, потому что был погружен в какие-то мысли, я не знаю. И вот это действие я отдал на такой, знаешь, полный аутсорт. Вот туда. Вот на, пожалуйста, сам занимайся этим там. Делай все на автомате.
2: Это на, вот такой автомат, на самом деле, у каждого случается. Просто некоторые моменты мы даже не замечаем. Просто не понимаем, что это делается уже на автомате. Так же, знаешь, как у лунатиков бывает такое, что он встал, прошелся, лег и как бы, ну, просто автомат. Интересно послушать искусственный интеллект. Вот что он скажет по поводу вот этих вот действий на автомате от людей, которые, может быть, и некоторые смешат, некоторые удивляют даже.
3: Люди столько всего делают на автомате, что иногда сами себя пугают. Мозг уже давно ушел отдыхать, а тело продолжает жить по инструкции. Например, человек открывает холодильник, закрывает и через 10 секунд снова открывает. Как будто продукты за это время могли обновиться. Или классика. Взять телефон, разблокировать, посмотреть и забыть, зачем вообще брал. Мозг такой, не знаю, просто привычка. Есть еще автоматическое спасибо навигатору. Взрослый человек благодарит приложение за поворот. Скоро начнет желать хорошего вечера банкомату. Некоторые на автомате кивают, когда ничего не поняли. Особенно на работе. Информация мимо прошла, но голова уже согласилась. Самое смешное, люди иногда пытаются открыть дверь от квартиры ключом от машины, прикладывают проездной к домофону или ищут телефон, разговаривая по нему. Потому что половину жизни человек живет неосознанно, а в режиме энергосбережения. И вот так мозг экономит силы, иногда вместе со здравым смыслом.
4: Да, экономить силы. Я помню, однажды потерял телефон, понимая, что он как бы у меня в руке. Потом, но я не почувствовала экономии сил в мини-сердечном приступе.
2: Прикольно. У меня по утрам бывает такое, у нас пропуски на радио с утра. Нужно приложить чип, и я очень часто домофонным ключом пытаюсь зайти на работу.
1: А я скидочной картой.
2: У всех такое.
0: Шоу «Пробудители» на Радио СФМ. Реклама.
5: Белка промокод вам билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
6: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
8: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
9: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
10: Впереди хороший знак.
11: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Реклама.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Мужчина выиграл в лотерею аж 18 раз.
2: Ой. Вау.
1: Ой. Мне кажется, что это еще не вечер, если честно. Призы мужчины за всю его жизнь варьировались от 200 тысяч долларов.
2: Ой.
1: И до, как бы, ну, по убыванию, да?
2: Ну-ну-ну.
1: А в 97-м году ему даже удалось выиграть машину. Угу. Он вообще признается, он говорит, слушайте, во всех лотереях я участвую, конечно же, со своей женой. Это и стало приятной частью, как бы, нашей совместной жизни. И он говорит, что секрет в том, что и самая его настоящая удача, это то, что он 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной.
2: Два лудомана в семье, во!
3: Мне кажется, мне жалко, если у тебя самое такое потрясающее событие, это участие в лотерее с женой. Ну, то есть, там
2: это в твоем мире, да? А в их мире почему?
3: В их мире.
2: Слушай,
3: прекрасно.
2: Тоже, mm-hmm. если бы мне ты с женой выиграл 200 тысяч долларов,
1: это
2: мне
1: бы
2: кажется,
1: тоже было бы
2: событие.
1: Прекрасно, да.
3: Да, да. Со своей уже бывшей женой.
2: Наталья, доброго утра.
3: Я дочитал новость до конца, и вот все это, знаешь, дифирамбы жене. Мне так нравится с ней покупать лотерейки, я всегда с ней выигрываю. Но в конце новости ни слова о том, что он потратил хоть какую-то часть выигрыша на жену. Он помог родителям своим. Юль, для тебя очень очень важная будет информация. Своим родителям помог оплатить кредит на машину, себе купил новую машину и остальное положил на свой сберегательный счет. Вот тебе и благодарность. А вообще, это очень исключительный случай. Как правило, все происходит в точности наоборот. Обычно с женой ты деньги тратишь.
2: Нет, понимаешь, они просто современная семья, и у них вот эта история с раздельным бюджетом. Знаешь, ты сама, пожалуйста, вот, и я сам, да.
3: Это когда общая страница в Инстаграм, но раздельный счет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: погоде.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире топовая музыка.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Как оказалось, десерты можно сделать вкуснее и сбалансированнее с помощью обычной соли. Щепотка соли усиливает вкус, делает сладость менее приторной и помогает раскрыть аромат, например, шоколада, ванили, ну и, естественно, карамели. Все знают соленую карамель.
2: А еще кто-то просто может после соли не притронуться к десерту, и это очень полезно.
1: Для кошелька и для десерта.
3: Публично просто посыпь, да, и все.
1: Да, сочетание разных вкусов делает десерт более насыщенным, а соль выступает как природный как бы усилитель вкуса. Еще она позволяет немножко снизить количество сахара без потери вкуса. То есть мы как бы увкусним блюдо солью, соответственно, нам нужно не такое сладкое блюдо. Еще соль влияет на текстуру. Она делает выпечку более мягкой и однородной и улучшает взаимодействие ингредиентов. А особенно соль хорошо работает в шоколадных и карамельных десертах. Такие сладко-соленые сочетания сегодня считаются гастрономическим трендом и используются не только в выпечке, но и в шоколаде, мороженом и напитках.
3: Не борщите только, ребят. Да. Ну, не надо.
1: Да, будет уже солено.
2: У меня жена очень любит спросонья, когда делает кофе, тоже мне куда-нибудь добавить соли вместо сахара. Так это она еще не нутрициолог, который нам это все советовал.
3: Это она не спросонья, Вась.
2: Я понимаю, это от большой любви. С другой стороны, я лично очень люблю вот такие странные сочетания. Ребята в студии знают, часто делюсь, рассказывают. Например, кстати, позавчера я ел гречку. Гречка с куриным филе рубленым, там такое яичко вареное, ну, прикольная каша. Вместе

0: вместе с булочкой с вишней.
1: Потрясающе. О, я такое понимаю.
0: Потрясающе.
2: Вкусно. Это ужасно.
0: Рекомендую.
1: Вкусно.
3: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Глубокое! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
8: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага Папия Делюкс 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды Сорти 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Трицены. Три цены.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула. Дабы показать, что он не транжирит бюджетные средства, мэр Ухрюпинска установил на свой Ламборгини газовый баллон.
2: Ухрюпинск.
3: Хорошо.
2: Когда-то девушки готовили, как наши матери, а теперь они пьют, как наши отцы.
4: Пап, ты кофе, это все-таки он или оно? Слушай, ну, такое вот, как варит твоя мама, это оно, причем полное.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много. Покупай. Подмога.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Реклама.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем доброе утро. С новостями Влад Кучко. И сейчас расскажу про минский полумарафон и рейтинг Трампа. В формате живого разговора прошла встреча в Барановичах. Здесь в рамках проекта «Пульс страны. Факты, тренды и смыслы» на вопросы жителей ответил министр культуры и медиаэксперт Марат Марков. Говорили об информационной грамотности и опасности фейков в медиапространстве, а также о будущем современного белорусского кинематографа. В Польше произошло нападение на белоруса. Во Вроцлаве 23-летний поляк напал на 66-летнего таксиста. Как пишут белорусские СМИ, поводом для агрессии стал восточный акцент водителя. Полиция оперативно задержала злоумышленника. Ему предъявлено обвинение в нападении на человека из-за его гражданства. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Совсем скоро белорусская столица примет главный праздник бега, силы и выносливости. 9 дней осталось до старта большого спортивного форума. Участие точно примут более 30 тысяч человек, но это не окончательная цифра. Вполне возможно обновление рекорда 2019 года. Тогда на дистанции отправились почти 40 тысяч человек. В забегах уже подтвердили свое участие представители 39 стран. Появился авторский рейтинг американских лидеров от Дональда Трампа. Уже, наверное, неудивительно, что действующий президент поставил себя выше всех, выделив в отдельную группу «величайшие». А к числу великих он отнес Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и Франклина Рузвельта. Среди худших оказались оба предшественника Трампа, Джо Байден и Барак Обама. Оценки за поведение начнут выставлять в российских школах с 1 сентября. Также вводятся новые учебные предметы. С января – духовно-нравственная культура России и основы безопасности и защиты Родины. По новой программе со второй четверти будет введен предмет ИИ и информационная безопасность. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.03, 100 российских рублей, 3.56, 10 китайских юаней, 4.53. Далее коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка, сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Девушка купила комодик. А она купила его не новым, купила его БУ. Ну, как бы, чтобы сэкономить и прочее.
2: Уличная распродажа.
1: Да. И обнаружила в ящике фото обнаженного мужчины.
3: Вау!
1: Да, чтобы вы понимали, как бы, ну, пользователи сети написали.
3: Побежали за комодами.
2: Конечно.
1: Они говорят, слушайте, вам бы стоило, ну, не то что выбросить комод, а сжечь его. Потому что
2: все
1: как будто
2: плохо
1: бы
2: на фото, что?
1: Мебель, ну, возможно, мы же не знаем, насколько, что он там делал голышом, да? Возможно, мебель принадлежала какому-то извращенцу и так далее. И что он там хранил, неизвестно.
2: С другой стороны, получилась нормальная охранная сигнализация. Зато она точно может быть уверена в том, что если так случится, и воры, ну, вдруг проникнут в ее дом, вещи из комода, по крайней мере, из этого комода, точно будут не тронуты. Опять же, можно использовать этот комод для хранения, не знаю, сладостей. Например, чипсов, снеков, прочего. Ты точно знаешь, что когда ты выберешь себе киношку, да, вот через 358 лет ты сможешь выбрать, какой сериал посмотреть вечером, ты откроешь комод, и там будет ровно то же количество, которое ты туда положила.
3: И не факт, что ты его будешь есть, будешь еще здоровее.
2: Возможно,
3: да,
2: этот мужик приедет.
1: И можно оставить фотографии, и открываешь, она перебивает тебе аппетит, и все, смотришь. Черт, без
3: вот
1: ничего.
3: Вот это не мы сказали.
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.
4: Наше

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Знаете, мне попалось недавно видео в ТикТоке, как парень решил сделать девушке предложение на концерте. То есть вот классика. Ой. Вывел на сцену, встал на коленку и говорит: будешь ли ты моей женой? И она ему в микрофон говорит: нет!
2: Ой, какой ужас!
1: И сказала: зачем ты это сделал? И ушла. И я вот думаю, ну, в целом, наверное, если ты как бы женщине делаешь предложение, ты ее немножечко дознаешь. И как можно было не понять, что ей такое не понравится? И не понять, что именно такое предложение — это кринж в плане ее натуры. Я задумалась о кринжовых предложениях. Ведь есть ли вообще кринжовые места для предложений?
3: Я могу предложить два места. Первое, что пришло в голову — воздушный шар, путешествие на воздушном шаре. Потому что она ответит: нет, а вам еще лететь, с концерта можно просто убежать. И лифт. Ну, это из простого.
1: Эскалатор в Питере.
3: 19 этажей Минск мир, да?
1: Да.
2: 24.
3: 24 есть, ну вот. Вы только сели, ты сделал предложение, еще там сколько?
2: 3,5 минуты есть.
3: Да.
2: Да. Слушайте, я на самом деле немножко догнал историю с концертом. Представляешь, что если это концерт там не Басты, который поет там, когда...
3: Нет, ну и не Гуфа, это... конечно.
2: Да, понятно, не Гуфа, да. А ну вот у Александра...
1: Бутырки.
2: У Александра Антоновича Солодухи, например. На вот, там, где зреет
1: виноград. Это почетно.
3: Сказала нет, девчонка.
1: Это нишевое предложение. Это нишевое.
2: Это чудесно. Давайте поговорим с искусственным интеллектом. Что он думает по поводу мест, в которых делать предложение руки и сердца, кринж?
4: Люди почему-то уверены, чем неожиданнее предложение руки и сердца, тем романтичнее. Хотя иногда это выглядит как социальный эксперимент на стрессоустойчивость. Например, предложение в ресторане с музыкой и вниманием всего зала. Человек еще не ответил, а официанты уже хлопают. Тут отказаться сложнее, чем взять кредит. Есть любители делать предложение на стадионе. Огромный экран, тысячи людей. И девушка понимает, что у нее два варианта. Либо да, либо переезд в другой город. Отдельный уровень предложений на семейном празднике. Особенно, если рядом тетя с салатом уже плачет раньше невесты. И, конечно, не надо прятать кольцо в еду. Мир видел достаточно людей, которые чуть не проглотили романтику вместе с Оливье. Самое смешное, люди так переживают за эффектность, будто это не предложение, а финал шоу талантов. Хотя лучший вариант, когда комфортно двоим, а не случайным свидетелям, которые просто пришли спокойно поесть.
3: Может, я старый, но мне кажется, что делать предложение, ну, если это прямо от души действительно хочется, надо в какой-то вот такой простой, спокойной остановке,
1: милый,
3: где милой,
1: да,
3: непринужденной, и где на нее не будет давить общественное мнение всех.
1: Концерт.
3: Ну, концерт, например, да.
2: Блин, знаете, вот мне единственное, что приходит в голову, это вот вы проснулись со своей второй половинкой, ты на нее смотришь, а вы вдвоем очень любите спать.
3: Да.
2: Ты достаешь кольцо из-под подушки, такой: выйдешь за меня? Она такая: да. И еще полчасика, да, и поспали.
3: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Смертикомед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Пласт.
1: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Куда уж интереснее, ведь женщина получила уведомление о собственной смерти.
2: О как.
1: Да, получила на эту повесточку от коллекторского агентства, которого наняла компания, которая занимается водоснабжением. Это письмо, в котором писали, что она задолжала коммунальной службе 61 фунт стерлингов. На наши деньги это не очень много, примерно 220 белорусских рублей. Не так, что уж много, чтобы кошмарить человека смертью. И там писали, да, поскольку вы уже не жива, ваш долг перекладывается на ваших наследников. Оплатите, пожалуйста.
2: Да?
1: Дети были очень глубоко возмущены. Они, понятное дело, потому что человек 80-летний, это женщина, у такого человека может случиться и какой-нибудь приступ от такой информации. Они позвонили туда, оказалось, что они перепутали женщину с ее покойным мужем. На нем был долг.
2: Несложно сделать, да.
1: Вот, она заявила о том, что умерла не она, а ее муж, и она платила за воду. После этого они извинились, обнулили задолженность и вернули деньги за последний месяц пользования водой.
2: Я так понимаю, что только вот эта милейшая женщина 78 лет думает такая, можно же было просто промолчать детям, и платить за воду, за нее как будто.
3: Кстати,
2: сделать такой подарочек своей маме, а тут придется платить самой. Я думаю, что это даже как-то скажется на наследстве.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Наше.

0: пробки.
1: Доброе утро. В Минске 9:33. В студии Влад Кучко. Проверим, что на дорогах прямо сейчас. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах столицы в 4 балла. Местами затруднения. Серьезная пробка на МКАД от Игуменского тракта до улицы Козинца. Время проезда 1 час и 10 минут. Также пробка на проспекте Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого. Тут время проезда около 5 минут. С пробками все. Дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Следствие ведут овечки. Вот вам моя рекомендация. В главных ролях Хью Джекман, жанра детектив, комедия и приключения. Так, к сюжету. Каждый вечер пастух читает вслух детектив о преступлении, притворяясь, что его овцы, которые его слушают, все понимают.
2: Чудесно.
1: Но когда

0: Они находят, ну, когда находят его мертвым пастуха, овцы сразу понимают, что это было убийство, и уверены, что они теперь знают, как раскрыть это дело. Овечки будут как бы, ну, говорящие. Но люди не будут понимать, что они говорят.
1: Ну, естественно. Mm-hmm. Хорошо. Я тогда немножко оттеню вот такую позитивную штучку, более таким темным фэнтези. Наверное, называется фильм «Проклятый рыцарь». Что меня в первую очередь заинтересовало, смотрите, из двух главных актеров здесь играют два главных актера из «Игры престолов». И Кит Харрингтон здесь, и Софи Тернер здесь. Ну, там Джон Сноу, ну, поняли, да, о ком я говорю. Час 35 идет. Недолго, немного. Сюжет такой, муж Анны отправляется там в какие-то эти крестовые походы на войну, осваивает дальние земли, и не возвращается. А друг этого рыцаря говорит, так помер он. Помер он, я буду за тобой ухаживать. Начинает ухаживать, а потом в деревне появляется какой-то призрачный рыцарь, который никого не подпускает к этой самой Ане. Ну, такое вот темное фэнтези, два классных, крутых по-настоящему актера в главной роли, я думаю, стоит посмотреть «Проклятый рыцарь».
2: Мне стоит сейчас извиниться за своих коллег, которые вот такие
0: фильмы рекомендую, между прочим, хорошее кино.
1: «Приключения ушастых 3», что
2: давайте
1: у тебя?
2: Давайте немножко успокоимся.
1: Давайте.
2: Фильм Гая Ричи, который называется «Грязные деньги». Безжалостный магнат присваивает себе миллиард долларов, получает, ребята получают задание вернуть деньги любой ценой. Миссия, которая моментально стоила бы жизни кому угодно, но только не Рэйчел и ее элитной команде, которым сначала приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем отправиться на остров Салазар и там проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой, когда ситуация внезапно выходит из-под контроля.
0: Присвоить миллиард, это, конечно, нужно уметь. Я думаю, фильм очень интересный.
1: А когда у тебя есть миллиард, у тебя столько рычагов влияния. Да, да.
3: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.
2: В ванне любимых человека нелюбимый смотрят фильм.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Смысл жизни есть. Но он, скорее всего, вам не понравится.
2: А я думал просто, смысл жизни-есть.
1: Есть.
2: Это неплохо. Так, хорошо. Продолжим. У меня вот такая. Вот не зря обручальное кольцо надевают именно на тот палец, из которого потом всю жизнь берут кровь.
1: Хорошо.
3: Слова жены. Если тебя сошлют в Сибирь, я, конечно, пойду вместе с тобой, но шубку надо бы купить заранее.
2: Подготовиться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великим князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов. Привет, ты на Радиус ФМ. О самых актуальных событиях к этой минуте готов рассказать Влад Кучков. Влад, привет.
1: Привет, Кирилл. Расскажу про недобросовестных сельхозработников и международные игры роботов.
2: В Радиусе новостей.
1: Александр Лукашенко вчера провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Но тогда же президент поделился неожиданными результатами направления нерадивых сельхозработников в армию.
3: Спрашиваю Украину уже дважды, он мне докладывал, как они? Нет вопросов. Я не поверил. Перепроверил. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне, Александр, что, разрешите пошить? Ну ты что, с ума сошел? Ты ж пьяницы такие-сякие. Работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну никаких претензий. Я говорю, ты еще раз посмотри, ошибемся. А говорят, что армия это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая.
1: Число жертв наводнения в Непале и Китайском Тибете продолжает расти. 362 человека погибли, еще около 1500, включая 700 иностранных туристов, числятся пропавшими без вести. Как сообщили в МИД Беларуси, среди пропавшей группы туристов числится и гражданка Беларуси. Детали уточняются. И в продолжение темы. Белорусская МИД настоятельно рекомендует белорусам соблюдать меры личной безопасности и учитывать текущую обстановку. Пока лучше воздержаться от поездки в пострадавшие регионы, прилегающие зоны повышенного риска на территориях Непала, Индии и Китая. Акции производителя гуманоидных роботов взлетели на 460%. Таковы экономические итоги вторых международных игр роботов Китая. А спортивные результаты – три мировых рекорда, которые пока недоступны человеку. Так, например, человекоподобный робот в Китае побил рекорд Усейна Болта. Роботу, которого прозвали «Молния», удалось развить пиковую скорость до 14,5 метров в секунду. И в завершении. Уже завтра Радиус ФМ будет звучать громче города. На сцену выйдут звезды проекта «Фактор by Дети», Никита Белько, а также для тебя битва каверов, танцевальные диджей-сеты и розыгрыши топовых призов. 29 августа приходи на площадку Дворца спорта, начало 18:00, вход свободный. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком «плюс», в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно, без осадков. В Минске днем 20-22 тепла, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно. Сразу в четырех регионах сегодня от 21 до плюс 23, в Бресте 22-24 со знаком «плюс».

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7.99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15.79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
6: Реклама.
7: Алиса, как слушать музыку без подписки?
8: Все просто. Слушай Радиус FM.
7: Алиса,
8: уже включаю.
5: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек «Конте» за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Глубокое! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что, ребят, заряжаемся позитивом в эту пятницу. Делаем все возможное, чтобы улыбка не сходила с наших лиц. А это будет возможно в ближайшие полчаса, потому что мы будем наслаждаться топовыми исполнителями, за которых ты голосуешь активно на сайте radiusfm.by. Послушаем Тедди Свимса и его трек «The Door». До этого в твоей динамике отправится Алекс Уоррен с новинкой под названием «Fever Dream». Неоднократно этот красавчик возглавлял наш рейтинговый топ-чарт, и, возможно, уже сегодня в 15 часов он продолжит становиться номером один в нашей рейтинговой таблице. Все зависит от тебя. Ну а раньше всех в нашем эфире прямо сейчас KDDK и Алекс Альта «One and Two». Вот такой небольшой анонс у нас с тобой случился. В любом случае, не забывай отмечать своих фаворитов, своих любимчиков на сайте radiosfm.by в разделе «Что играло». Через пару минут мы продолжим наслаждаться этими и многими другими песнями, ну а пока узнаем актуальный выпуск новостей. Беларусь, 11 часов, привет. Это Radius FM. Ну а Влад Кучко готов поделиться актуальными событиями к этой минуте. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про частное лунное затмение и туристические направления из Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом говорили в Совете Республики во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси. Сегодня сотрудничество этих двух стран развивается в сферах экономики, образования, здравоохранения, молодежной и исторической политики. Также Беларусь и Узбекистан активно сотрудничают на международных площадках. Осенний отдых в Азии, куда белорусы смогут полететь прямо из Минска, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. В список вошли Фукок, Вьетнам, возобновление программы с 13 октября. Также доступен Пхукет, программу запустят вновь с 21 октября, а также Бангкок, старт полетов с 25 октября, Шри-Ланка, возобновление полетов с 27 октября. Завтра по всей Польше пройдет тренинг реагирования. Дома культуры, библиотеки и пожарные части будут работать как центры информирования о гражданской обороне. Участники узнают расположение ближайших убежищ и будут учиться различать сигналы тревоги. Организаторы призывают жителей внимательно относиться к звуковым оповещениям. Король Норвегии Харальд V умер сегодня утром в университетской больнице Осло. Ему было 89 лет. Вместе с его смертью для норвежской монархии начинается смена поколений. Престол переходит к сыну Харальда. Происходит это в непростой момент. В последние месяцы королевская семья оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Жена сына умершего короля подверглась резкой критике после публикации документов о ее многолетнем общении с Джеффри Эпштейном. Сегодня произойдет частное лунное затмение. Оно станет последним в текущем году. Луна почти целиком окажется в тени Земли, но небольшой край диска останется освещенным. Затмение стартует в 4:24 утра и закончится в 10 утра. Общая длительность события превысит 5,5 часов, а продолжительность частных фаз составит 3 часа и 18 минут. Далее коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка, сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapp.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком «плюс», в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

Man или Back to Me. То самое чувство, когда мы возвращаемся к самому классному, то есть вернись ко мне, к долгожданной пятнице. Обычно мы обращаемся к своей продуктивности где-то в районе часа дня или к тому самому чувству, когда в чашке оставался горячий

0: Атмосфера в финале августа. Давай прямо сейчас узнаем у синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. В Минске днем 20-22 выше нуля, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно сегодня плюс 21, плюс 23. Ну а в Бресте сегодня обещают от 22 до плюс 24.
1: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Tame, Impala и Jenny с треком «Дракула». Вторая строчка досталась The Bowser – Magnetic. И под номером 1 был Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Кому достанется весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была мама Света. До 1 сентября оставались считанные дни. Она уже купила все по списку, проверила форму, собрала рюкзак. Но внутри все равно было неспокойно. А если сыну будет трудно? А вдруг не подружится с новым классом? Самое удивительное, что сам Ваня в это время спокойно играл во дворе и о школе почти не думал. Но чем ближе становилось 1 сентября, тем чаще мама спрашивала: «Ты не волнуешься? Ты точно готов?» И вскоре Ваня тоже начал переживать.
3: Получается, ребенок начал волноваться, потому что волновалась мама.
2: Психологи давно заметили, дети очень тонко считывают эмоциональное состояние родителей. Они еще не всегда понимают слова, но прекрасно чувствуют настроение взрослых. Если мама или папа постоянно тревожатся, ребенок невольно делает вывод: наверное, впереди действительно что-то страшное.
3: То есть родители могут передать ребенку не только спокойствие, но и свое беспокойство.
2: Легко. Конечно, родители переживают из любви. Им хочется защитить ребенка от любых трудностей. Но когда тревога звучит в каждом разговоре, она перестает помогать. Вместо уверенности ребенок получает сигнал: «Ты можешь не справиться».
3: И что тогда делать?
2: Во-первых, замечать собственную тревогу и не перекладывать ее на ребенка. Во-вторых, чаще говорить не о возможных проблемах, а о том, что вы рядом и всегда поможете. И в-третьих, помнить: дети учатся спокойствию не по нашим советам, а по нашему примеру.
3: То есть лучшая фраза перед 1 сентября «Нет, только не подведи», а что бы ни случилось, мы справимся.
2: Именно так. Школа – это новый этап не только для ребенка, но и для родителей. И, пожалуй, лучший подарок, который взрослые могут сделать детям перед началом учебного года – это не идеальный рюкзак и не самые дорогие тетради, а спокойная уверенность. Я рядом, и я верю, что у тебя все получится.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 12 встречаем закон и долгожданный абсолютно прекрасный экватор пятницы. Ты на Радиус FM, и пятница — это официальная точка, когда рабочая неделя сдает позиции, а в воздухе начинает отчетливо пахнуть свободой, встречами с друзьями и большими планами на уикенд. Откладываем серьезные выражения лиц, включаем режим предвкушения и помним, сегодня вечером разрешено все, что приносит радость. И прямо сейчас слушаем 10 топовых треков без рекламы разговоров. В ближайшие полчаса у нас Metro Boomin с треком Creepin'.

0: легендарном топ-чарте. Если ты хочешь, чтобы он сегодня оказался 15 часов лидером, обязательно голосуй за него на radiosfm.by. Ну и раньше всех стильный ритм All I Know от Khalid Rudimental. Держим ритм, улыбаемся этому дню и готовимся к лучшим выходным. Напоминаю, завтра Radius FM проведет крутой Open Air, который называется «Громче города», поэтому завтра в 18.00 мы будем тебя ждать на площадке у Дворца спорта, разыгрывать крутые подарки и петь известные треки из эфира Radius FM. Ну а в Беларуси тем временем 12 часов. Привет! Все самые важные, свежие и интересные новости к этой минуте готов рассказать Влад Кучков. Влад, привет.
1: Привет, Кирилл. Расскажу, какие улицы перекроют в Минске и почему могут вырасти цены на одежду.
2: В радиусе новостей.
1: Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры завтра. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Планируется, что Путин и Лукашенко обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Движение в Минске ограничат 5 и 6 сентября. Это касается проспектов Независимости и Победителей, а также затронет улицы Кирова, Интернациональной и Московской. Все ограничения связаны с тем, что в воскресенье 6 сентября пройдут сразу несколько забегов. Старт первого забега будет дан в 9.00, а последний семейный забег младшей возрастной группы начнется в 15.30. Все они пройдут по центральным улицам Минска. Министр внутренних дел Бельгии ввел в Брюсселе режим чрезвычайного положения общенационального масштаба. Как сообщают местные СМИ, последние недели столица ЕС страдает от волны криминального насилия. Здесь не прекращаются перестрелки между бандами наркоторговцев и власти, пересечь их не в силах. Колье, которое имеет 673 бриллианта, похитили из музея прикладного искусства Венне. Об этом сообщается на сайте местной полиции. Инцидент произошел накануне. Подозреваемые разыскиваются, но масштабные поисковые мероприятия пока результатов не принесли. Грабителям удалось скрыться из музея с добычей. Уже следующей весной цены на одежду могут заметно подрасти. Все дело в сильном подорожании одного из главных видов сырья для легпрома. За последний год хлопок резко взлетел в цене. На мировом рынке его стоимость подскочила примерно на 35%. Главная причина – проблемы с урожаем. Китай и Индия вместе обеспечивают около половины мирового производства хлопка, но из-за засухи его соберут меньше. И в завершении. Уже завтра Радиус FM будет звучать громче города. На сцену выйдут звезды проекта «Фактор Байдети», Никита Белько, также для тебя битва каверов, танцевальные диджей-сеты и розыгрыши топовых призов. 29 августа приходи на площадку у Дворца спорта. Начало 18 часов, вход свободный. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет малооблачно и без осадков. Днем в Минске плюс 20-22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 21-23 со знаком «плюс», в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 12.31. Вот заметили, как по пятницам после 12 часов резко меняется отношение людей друг к другу. В понедельник на тебя наступают в метро, и это личная трагедия. А в пятницу где-то уже в пол первого тебе наступают на ногу, и ты про себя думаешь: да боже мой, живи, человек, выходные же скоро, люби меня так, как умеешь. Пятница буквально превращает нас в самых великодушных и любящих людей на планете. Только что на Радио СФМ прозвучал гимн всех романтиков. Это хит «Love Me Like You Do» от Элли Голдин. Раз уж Голдин поет про настоящую любовь, ученые-нейробиологи решили выяснить, как пятница влияет на наши чувства. И выяснили удивительное: оказывается, уровень окситоцина, так называемого гормона привязанности и нежности, по пятницам в среднем на 30% выше, чем в начале недели. Мы реально становимся добрее, проще, прощаем промахи коллегам и гораздо охотнее признаемся в любви близким. Так что если планировали важный и приятный разговор, идеальный момент именно в этот день. Люби, проявляй нежность и кайфуй от этой пятницы. А чтобы никакие капризы природы не испортили тебе романтический настрой на сегодня, давай прямо сейчас узнаем актуальный прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Сегодня буквально все коротко и по делу. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси будет малооблачно, без осадков. Это раз. Тем временем по градусам в Минске сегодня +20, +22, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно сразу в четырех регионах 21, 22.

0: 8017-388-7794.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
1: Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подробности».

0: на Радиус FM.
1: Ну что, 12 часов 39 минут, и прямо сейчас время подзарядиться позитивом и забрать мощный подарок. В эфире Радиус FM Gift Time. Пятница — идеальный день, чтобы заложить отличный фундамент на выходные. Сегодня на кону снова абонемент сеть фитнес-клубов «Адреналин». Схема у нас очень простая. Прямо сейчас заходим в нашу телеграм-группу, она называется Радиус FM. И в самом низу этой группы находи кругленький такой значок чата, по которому тебе нужно будет прислать свой вариант ответа. А вопрос у нас сегодня в очередной раз спортивный. Все знают, что регулярные тренировки улучшают работу нашего мозга. Но знаешь ли ты, какой именно тип физической активности ученые называют лучшим для создания новых клеток мозга и улучшения памяти, благодаря сочетанию аэробной нагрузки и необходимости постоянно запоминать новое сложное пространство и траектории движения? Какой же все-таки вид спорта помогает нам создать новые клетки мозга и улучшить нашу память? Вариант 1 – спортивные танцы. Вариант 2 – тяжелая атлетика. Вариант 3 – скалолазание. Включай интуицию, заходи в Телеграм и выбирай правильный вариант ответа. Через две песни я назову имя счастливчика, которому достанется абонемент на целый месяц бесплатных занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:46, и прямо сейчас пришло время подвести итоги нашего интерактива Gift Time на Радиус FM. И сегодня мы выясняли, какой вид активности лучше всего стимулирует работу нашего мозга, памяти, создание новых нейронных связей. И правильный вариант ответа — это вариант под номером 1 — спортивные танцы. Именно сочетание кардионагрузки с запоминанием ритма и сложных движений дает мощнейший импульс для нашего мозга. И быстрее, точнее всех, в нашей телеграм-группе с этим заданием сегодня справился наш слушатель по имени Дима Клочек, город Минск. Поэтому, Димка, мы тебя поздравляем, ты лучший, ты умничка, и твой заветный абонемент уходит прямиком к тебе домой. Качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минске и на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси. Пятничный вайб набирай по обороты, мы отдыхаем, слушаем отличную музыку и настраиваемся на идеальные выходные. Услышимся уже в следующем часе. Оставайся на Радиус FM.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Реклама. Хочешь умную колонку?
4: Да!
3: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13, экватор пятницы пройден, а значит, что до официального старта выходных остались считанные часы. И ты на Радиус FM. Пятница — это то самое время, когда производительность труда плавно стремится к нулю, зато производительность мыслей о вечере, загородных поездках, шашлыках бьет все рекорды. И правильно, работа не волк, а пятничный вечер ждать не будет. И главное, держи радиоприемник на нашей волне, ведь уже сегодня в 15 часов тебя ждет главный музыкальный отчет недели. Топ-чарт на Радиус FM. Узнаем, какие хиты завоюют вершины и кто станет треком номер один. А пока настраиваемся на нужную волну. В эфире 10 классных треков без рекламы и разговоров. Послушаем трек We Pray от Coldplay и Burna Boy. До этого атмосферный кач The Day Before от Роберта Кристиана и Эли Шука. Ну а буквально через считанные минуты в нашем эфире зажигательный заряд Wild от Альберта Брайта. Слушаем громко, заряжаемся позитивом и включаем пятницу на максимум. Ты на волне топовой музыки. Не забывай голосовать за своих любимых исполнителей на нашем сайте. В Минске 13 часов и 1 минута. Привет. Ну а все самые важные, свежие новости к этому часу уже готов представить Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про референдум в Исландии и про чат GPT, который помог предотвратить убийство.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Ожидается, что пройдут переговоры лидеров двух стран. Александру Лукашенко и Владимиру Путину предстоит обсудить главные темы на двухстороннем треке, а также вопросы безопасности и международной обстановки, запланированные встречи в правительстве. Дошкольные линейки считанные дни. Столичная госавтоинспекция работает в усиленном режиме, а водители обязаны включать ближний свет фар даже днем. С 25 августа по 5 сентября госавтоинспекция проводит масштабную акцию по всей стране. Проезжая часть — зона максимального риска. Инспекторы активизируют работу с несовершеннолетними. 87% учителей в белорусских школах – женщины. В среднем на каждого учителя по стране приходится по 11 учеников. Такими данными поделился Белстат. Всего же, по данным на прошлый учебный год, в республике учителями работают 98 тысяч человек. Еще Белстат проанализировал данные по учителям-предметникам и пришел к выводу, что среди них самая большая доля – это педагоги по иностранным языкам. В Исландии наступил день тишины. Уже 29 августа в стране пройдет общенациональный референдум по вопросу о присоединении к Евросоюзу. Государство с населением в 400 тысяч человек разделилось во мнениях по этому вопросу практически пополам. Результаты завтрашнего референдума предсказать не рискнет никто. Ранее, в 2009 году, исландцы сами отказались от вступления в ЕС в ситуации экономического кризиса. Во Флориде чат GPT помог полиции предотвратить убийство. Искусственный интеллект передал сведения о подготовке убийства. 25-летний молодой человек прибег к помощи искусственного интеллекта для того, чтобы составить план похищения и убийства 21-летней жительницы Флориды. Справедливость, к счастью, восторжествовала, однако американские СМИ задаются вопросом, насколько подробно и обстоятельно искусственный интеллект информирует власти об активности своих пользователей. Далее коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка, сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 13-15, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 23-25 градуса тепла. В Гомеле ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 24-26. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

13.33. Вот знаешь, есть люди, которые делятся на два типа. Те, кто в пятницу вечером аккуратно складывает вещи и готовит смотреть сериалы, и те, кто после первой же нот хорошего баса отучить танцевать уже невозможно. Если ты прямо сейчас мысленно натягиваешь самые удобные кроссовки, поздравляю, ты в правильном клубе. Только что на Radius FM отгремел разрывной танцевальный хит Dance Floor от Audio Souls. И трек буквально про то, что танцпол — это единственное место, где абсолютно не важно, кем ты работаешь, сколько у тебя

0: о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди. В Витебске ночью 9-11, днем 21-23. В Минске ночью обещают 10-12 градусов, днем от 22 до плюс 24. В Гродно ночью будет плюс 13, плюс 15, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью обещают 14-16, тепла, днем от 22 до 24 градусов. В Могилеве ночью 8-10, днем 23-25. Ну а в Гомеле ночью обещают от 7 до 9 градусов, днем плюс 24, плюс 26. Через 5 минут мы с тобой сыграем наш интерактив «Акуна цитата», поэтому не упусти возможность еще сделать погоду жаркой у тебя в кабинете, в спортзале, дома, где бы ты ни находился. Поиграем и раздадим крутые подарки.
0: Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В три цены.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В три цены.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В три цены.
4: Реклама.
5: Как нейросети экономят часы?
6: Почему космос ближе, чем кажется?
7: И как защитить тех, кто нам дорог?
8: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.
9: На Радиус FM.
8: По будням в 21 час после новостей. А также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Акуна цитата.
1: 13:42. Прямо сейчас поиграем вместе с тобой. Определим счастливчика, которому достанется целый флакон духов от бренда iParfum. Уникальные ароматы по достойным ценам. Ну и, конечно, немножко попозже расскажу, что включает в себя этот бренд. Ну а сейчас немножко инструкция. Чтобы поиграть в нашей игре, прямо сейчас тебе необходимо зайти в нашу официальную телеграм-группу, которая называется Radius FM. Ее достаточно просто найти. Просто в поисковике вбивай Radius FM, и тебе высветится наше официальное сообщество. И в самом низу группы есть такой круг, кругленький значок чата, по которому тебе нужно будет перейти и прислать правильный вариант ответа раньше всех. А сегодня мы в очередной раз загадали определенный мультфильм. По звуку тебе нужно будет понять, из какого же мультфильма у нас фраза. Давай ее послушаем.
2: О, счастье мое! Твои глаза, как большие сапфиры!
3: Ой, бросьте! Вы меня смущаете!
1: Да-да-да, мем, который разлетелся во всех соцсетях из этого мультфильма. И откуда же эта фраза? Вариант 1 — «Три богатыря и наследница престола». Вариант 2 — «Алёш Попович и Тугарин Змей». Вариант 2 — «Добрыня Никитич» и, конечно же, «Змей Горыныч». Прямо сейчас быстренько присылай свою правильную версию в нашу телеграм-группу «Радиус FM». У тебя есть ровно 2 трека, чтобы подвести итоги. И совсем скоро, буквально через 5 минут, я к тебе вернусь, назову имя победителя, и он заберет флакон духов от бренда iParfum. Играем.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: Шуна цитата.
1: 13:49. Ну что, мы подводим итоги нашей игрули. Прямо сейчас определяем счастливчика, который действительно раньше всех справился с заданием и ответил верно. Самый правильный вариант ответа сегодня на фразу.
2: О, счастье мое!
1: Это действительно фраза из мультфильма «Три богатыря и наследница престола». И вот эти громкие аплодисменты раздаются для нашего сегодняшнего победителя. Это Барушка Андрей Александрович, город Минск. Номер телефона заканчивается на 0865. Андрюх, мы тебя поздравляем. Ну и, конечно же, напоминаем, что сегодня у нас главный приз, который забирает в частности Андрей, это флакон духов от бренда iParfum. Ну и для всех в очередной раз напомню, ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. Ну а дальше за твое настроение будет отвечать уже Леша Якимович, который появится в следующем часе. Будешь вместе с ним круто проводить время этой пятницы, наслаждаться топовой музыкой, ну и, конечно, искать множество позитива среди всех новостей. А я, Кирилл Громов, ставлю пока что на паузу наше с тобой общение. Услышимся в 15 часов, подведем итоги нашего топ-чарта. А пока что пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Глубокое! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама.
8: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. У нас пятница, ура! И 28 августа, наконец-то, финишная прямая этой рабочей недели. Впереди у нас два топовых выходных, так что откладываем прямо сейчас все серьезные дела, выкручиваем звук погромче, потому что я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это, напоминаю, десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и без разговоров. Ну и давай знакомимся с ребятами, которые нас сегодня ждут. А ждет нас Тейлор Свифт с треком The Fate of Ophelia. Также у нас прозвучит Cyril с треком Stumbling In. Ну и самым первым ворвется в твои динамики дуэт Naked и Portugal The Man с треком Glide. «Скользить» переводится название этого трека, и это гимн пятницы. Скользить между рабочими делами, чтобы все откладывать на понедельник и сегодня себя ничем не нагружать. Ну что ж, кайфуй, выкручивай звук на максимум. Ты на Радиус FM, не переключайся, и слушаем самые актуальные новости к этому часу. В столице 14 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу, как многодетным семьям помогают в подготовке к школе и где ваш ребенок может показать свой талант на всю страну.
0: В радиусе новостей.
2: Единовременную материальную помощь к школе уже получили 93% многодетных семей. Размер выплаты 159 рублей на каждого школьника. Всего помощь оформили более 104 тысяч семей. Также около 1000 семей получили адресную социальную помощь. Помощь доступна и по месту работы, а по всей стране проходят благотворительные акции. В Минске создают единую систему видеонаблюдения в жилом секторе. Всего установят 20 тысяч камер. Их направят на детские и контейнерные площадки и пешеходные зоны. Это поможет отслеживать качество уборки, вывоз мусора и содержание дворов. Все записи будут анализировать в едином центре. Цены на сахар взлетели до максимума с апреля. Котировки достигли 19 центов за фунт. С начала августа сахар подорожал на 26,5%. Рынок демонстрирует постоянную изменчивость. Однако причины роста не уточняются. Сегодня у Сейма Латвии пройдет пикет за свободный выбор языка образования. Организаторы протестуют против насильственной ассимиляции и требуют принять закон о школах нацменьшинств. Реформа перехода на латышский язык не достигла целей. Каждая третья школа столкнулась с проблемами в качестве образования. Стартовал прием заявок на новый сезон вокального шоу «Фактор Бай и Дети». Участвовать могут ребята от 7 до 14 лет. Кастинги пройдут в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске с 12 по 27 сентября. Победители получат шанс заявить о себе на всю страну. На курсах валют Нацбанка доллар США 3.03, 100 российских рублей 3.56, 10 китайских юаней 4.53. И это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работает Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Злата только что спела нам про все плюсы жизни в стиле соло. И ведь правда, никто не забирает твои идеалы и не учит, как правильно жить. Кайф? Кайф, я считаю. Но некоторые люди настолько боятся одиночества, что готовы жениться буквально на лету. И вот в Штатах одна парочка летела в Вегас, чтобы тихонько расписаться без лишнего шума. Но экипаж все прознал и устроил им свадьбу прямо на борту. Платье и фату скроили из однослойной туалетной бумаги, букет собрали из палочек для кофе, и даже капитан корабля провозгласил их мужем и женой на высоте 10 тысяч метров. Ну, только вдумайся, да? 178 случайных пассажиров просто хотели спокойно поспать в полете, а попали на свадьбу из папье-маше. Но вообще, ребятам респект за дерзость, так сказать. Ну, а ты красавчик уже просто потому, что уверенно рулишь своим днем сам, без драмы и какой-нибудь туалетной бумаги и палочек от кофе. Но чтобы никакие сюрпризы от погоды завтра не застали тебя врасплох, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами даже грозы. В Витебске ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 21, плюс 23. В Минске ночью 10-12, выше нуля. Днем 22-24 со знаком плюс. В Гродно ночью 13-15, выше нуля. Днем плюс 22, плюс 24. В Бресте ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 22, плюс 24. В Могилеве ночью от 8 до 10, выше нуля. Днем 23-25 со знаком плюс. И в Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, а днем 24-26 градусов тепла.

0: Новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Tame Impala с ремиксом на Дракулу, и трек звучит так, как будто ты в 2 часа ночи резко решил начать новую жизнь, но в итоге просто полчаса залипаешь в потолок и думаешь о бытие, так сказать. Знаком состояние, да, нашел себя в этих словах, ну, не волнуйся, это нормально. И ученые из Оксфорда тоже недавно выяснили, что когда ты слушаешь треки с плотным басом и ритмом, то твой мозг мгновенно снижает уровень кортизола. Кортизол — это, если что, гормон стресса. То есть ты сейчас не просто радио слушал, да, а проходил сеанс такой антистресс-терапии. И все это без записи к врачу, прикинь. Ну и мы на Radius FM в целом твой комфорт ценим, поэтому держи еще одну классную тему. Заходи к нам на сайт radiusfm.by и участвуй в нашем музыкальном тестировании. Там суть абсолютно простая. Слушаешь самые топовые треки и голосуешь за те, что реально понравились, и становишься автоматически участником розыгрыша. А на кону у нас умная колонка Алиса. Ну пусть хоть кто-то в доме слушается тебя с первого раза. Ну а прямо сейчас не переключайся, потому что уже в следующем часе здесь будет Кирилл Громов со своим топ-чартом. Он разложит по полочкам, кто из артистов на этой неделе забрался на самую вершину. Так что не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Нам пора с тобой прощаться, но мы с тобой услышимся чуть позже вечером в программе «В движении» с 7 до 9. Поэтому далеко не убегай. Желаю тебе классного, продуктивного дня. И пока-пока.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапласт.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.
4: Топ-чарт.
3: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
3: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
3: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
3: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: Where? Around the world. Around the world. Around the world.

0: Техники будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Помнишь, как в фантастических фильмах герои смотрят на мир, а перед их глазами всплывают карты, уведомления и показатели здоровья? Да, я знаю, тебе хотелось бы так же. Но забудь про тяжелые шлемы и громоздкие умные очки. У меня есть девайс, который тебя точно удивит.
0: Технадзор.
2: Дубайский стартап показал то, что раньше казалось чистой магией. Прототип умных контактных линз. Главная фишка девайса – объединение дополненной реальности и медицины в корпусе обычной прозрачной линзы. Во-первых, внутри спрятан микродисплей. Ты сможешь видеть навигатор, читать сообщения или смотреть подсказки прямо на ходу, просто глядя перед собой. Во-вторых, линза работает как мини-лаборатория. Благодаря специальным наночастицам она умеет анализировать слезную жидкость. Линза в реальном времени проверяет уровень сахара в крови, мониторит гормоны и даже замеряет глазное давление. Но встает главный вопрос – откуда линза берет энергию? Провод ведь в глаз не вставишь. Сейчас для работы используется компактный модуль-передатчик, который надевается на ухо, как беспроводная гарнитура. Он передает энергию и данные на линзу по воздуху. Но инженеры не хотят останавливаться на этом. В будущем систему планируют сделать полностью автономной. Линзы смогут заряжаться от обычного солнечного света или даже от тепла нашего собственного тела. Надел с утра и забыл. Конечно, пока это только прототип. Технологии предстоит пройти кучу медицинских проверок, чтобы доказать безопасность для глаз при длительном ношении. Полноценную готовую систему разработчики планируют показать ближе к 2027 году. Лично мне кажется, что это отличная альтернатива для тех, кто просто не любит носить очки.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу, как правильно подобрать рюкзак для школьника и что интереснее зумерам – скроллинг соцсетей или живое общение. Мощный паводок обрушился на северные районы Непала 26 августа. Причиной могла стать лавина на границе Непала и Китая. По последним данным, погибли 469 человек, почти 1000 числятся пропавшими. В основном иностранные туристы. Среди пропавших есть гражданка Беларуси. Министерство иностранных дел рекомендует белорусам учитывать обстановку при поездках в Непал, Индию и Китай. В этом году в колледжи страны зачислены 38 тысяч человек, в профтехучилище – 29 тысяч. Это почти на 1500 больше, чем год назад. Самый высокий конкурс на специальности в области искусства, здравоохранения, бизнеса и управления. Главные факторы популярности колледжей – возможность зарабатывать уже на первых курсах и гарантия трудоустройства. При выборе школьного рюкзака важно учитывать не только внешний вид. Пустой ранец для начальных классов должен весить не более 700 граммов, для старших – до килограмма. В идеале полностью собранный рюкзак не должен превышать 10% веса ребенка. У рюкзака должна быть формоустойчивая спинка, регулируемые лямки и светоотражающие элементы. На этикетке должно быть указано «школьный» или «ученический». Более 100 крупнейших технологических компаний подписали открытое письмо о неизбежной волне кибератак с использованием ИИ. Уже в ближайшие месяцы атаки станут массовыми и гораздо опаснее. Привычные антивирусы и традиционные системы защиты не справляются. Недавно ИИ-агент от OpenAI самостоятельно вырвался из тестовой среды и атаковал сервисы Hugging Face. Аналогичные случаи были у Anthropic и Meta. Миру срочно нужны новые методы защиты. Молодежь все чаще выбирает живое общение вместо бесконечного скроллинга. Тренд называется комьюнити-максинг. Книжные клубы, кружки вязания, беговые группы, прогулки и помощь соседям. Все дело в эпидемии одиночества. Вот, например, 33% молодых британцев чувствуют себя одинокими. Соответственно, зумеры, долго жившие в изоляции, возвращают моду на реальное общение. И последнее. В эту субботу «Радиус FM» будет звучать громче города. На сцену выйдут звезды проекта «Фактор Бай Дети» Никита Белько. Также для тебя битва каверов, танцевальные диджей-сеты и розыгрыши топовых призов. 29 августа приходи на площадку Дворца спорта. Начало 18 часов. Вход бесплатный. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире.

0: Чат Радиос ФМ с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
1: Так, ну что, сворачиваем рабочие задачи, забиваем на дедлайн и выкручиваем громкость на максимум. В эфире главный топ-чарт страны на Радиос ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие 120 минут мы с микроскопической точностью будем изучать результаты твоего голосования на radiosfm.by. Давай вспомним, кто у нас грелся на вершине на прошлой неделе, а это были Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». На второй позиции располагали The Bowser, Magnitude. Ну а первое место досталось Тедди Свимсу, красавчику, который подарил миру совсем недавно трек «Mr. Know It All». Но за 7 дней ты перевернул эту доску с ногами на голову, открывает наш хит-парад сегодня трек, который прочно застрял на 20-м месте и не сдвинулся ни на миллиметр. Это Juicy Beat с треком Got Me Bad. Ребят застряли на этой же позиции, будто приклеились на двусторонний скотч. Что ж, стабильность — признак мастерства. Ну давай поднажмем с лайками.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20-е.

0: На 19-й строчке у нас сегодня приземлились Don Diablo, Fins and the Tantrums, Radio Baby. Да, та прекрасная красотка, которая постоянно любит слушать радио. И тем не менее, если на протяжении прослушивания тебя вот эти ребята зацепили, не забывай, пожалуйста, голосовать за них на сайте radiosfm.by. Мы стартуем дальше, у нас впереди топ Билборд, заглянем через океан и узнаем, под что сейчас танцует Америка. Пятерка лидеров главного чарта США выглядит следующим образом. На 5-м месте Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
1: Топ Билборд.
0: Под номером 4 Стелла Лефти, Бостон. Морган Уоллен забирает сегодня 3-ю строчку в этом списке, Been By Now. Тейлор Свифт под номером 2, I Know It, I Know You. Ну и первое место у Эллы Лангли с треком Choosing Texas. Ну а полностью мы послушаем трек, который расположился на 19-й строчке Billboard. Это кантри-рокеры Кой Вотзол и Элла Лангли с атмосферным треком Jaded. Пробуем американскую экзотику на вкус прямо сейчас.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 18-ю строчку сегодня поднялся мощный белорусский десант. Это фрики DJC клубный фит Let You Go. Ребят поднажали и прибавили одну позицию за неделю. Let You Go переводится как «отпустить себя». Но мы этих ребят никуда отпускать не собираемся, пусть шагают дальше к вершине. Ну а у нас на подходе радар свежей музыки «Fresh Prognoz». Мы тестируем свежий романтический сингл от Юнона Игнат Пик Фокс «Need Your Love». Если зацепит, бегом на radiusfm.by отдавать свои голоса.
1: «Fresh Prognoz».
0: Топ-чарт Радиус FM.
3: Don't you worry.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня забирает Зейн со своим драматичным треком «Die for me». Зейн сегодня главный антирекорд первого часа. За 7 дней он покатился вниз сразу на 4 позиции. Фанаткам пора срочно организовывать спасательную операцию на сайте. Ну а мы заодно заводим нашу музыкальную машину времени в перемотке. Отправляемся прямиком в 2011 год к румынскому танцевальному дуэту «Fly Project» и разрывному летнему треку «Musicam». Вспоминаем времена, когда под этот мотив танцевали абсолютно все пляжи.
0: Перемотка.

0: Мама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: На 16-й строчке у нас обосновался международный кей-поп-союз. Андрей Нуна, команда Hunter X треком Golden. Ребята просили на одну позицию за неделю. Вот я вспоминаю просто период, когда они все время практически завоевывали первые места, а пока что опускаются. Ну, похоже, золотой статус требует подзарядки, но во второй десятке парни держатся очень уверенно. А мы перелетаем на другой конец земного шара в эфире ТОП Австралии. Узнаем, под что сейчас зажигают на континенте кенгуру и серферы. На 46-й строчке австралийского чарта зажигает канадская поп-принцесса Тейт Макрей с драйвовым синглом «Just Keep Watching».
1: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 15-м месте сегодня оказался Альберт Брайт со своим дерзким треком Wild. Альберт потерял сразу 3 позиции за неделю, название сингла переводится как «Дикий», но, судя по голосам нашего дикого парня, на этой неделе слегка приручили. Время выпускать когти обратно, и на очереди у нас заезд в тестовую лабораторию «Эд Фреш Прогноз». Мы оцениваем свежий электротрек от итальянского диджея V9 под названием «Just a Dream». Погружаемся в эти мечты, не забываем кликать на radiusfm.by.
2: Фреш Прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM. Just

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку забирает Эбон с лирической работой «Hollow». Эбон тоже сдал назад на 3 позиции за 7 дней. Название трека переводится как «Пустота». И остается надеяться, что в следующую пятницу его копилка лайков не окажется пустой. А на 13-й строчке у нас горячая новинка эфира, которая стартует с первой же недели. Это «Маршмеллоу» и рокеры «Portugal The Man» с треком «Финикс», «Человек Зефир» и инди-рокеры «Выстают из пепла, как птица Феникс». Отличный старт в нашем хит-параде.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Впереди хороший знак!
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь
3: ТОП-ЧАРТ
4: Радиус ФМ.
5: На 12-м месте закрепился дуэт KDDK и Alex Alta с треком One and Two, и парни показали отличный темп и подпрыгнули на две позиции вверх за неделю. Насчет раз-два ребята уже почти дошагали до первой десятки. Ну а мы меняем пластинку, достаем из архивов настоящую клубную классику в рубрике «Перемотка». Отправляемся прямо сейчас в 2006 год к проекту Super Mode, за которым скрывались Алекс Гросс и Стив Анджело. И их легендарный гимн «Tell Me Why» включаем громче и ностальгируем.
3: Перемотка.

0: Так, и вот от элитной десятки на 11-й строчке у нас остановились французы Offenbach с треком Miles Away. Ребята потеряли 3 позиции за неделю и вылетели из топ-десятки. Название переводится как «За милю отсюда», и вот до вершины им теперь не хватает, ну, буквально пары миль. Перед тем, как уйти на короткий перерыв перед развязкой, мы заглянем к туманным берегам, у нас UK Singles Chart. Пятерка лучших треков Великобритании прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5-м месте Stella Lefty, Boston.
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Хьюгл, Email Angel и Ultra Nate, I'm Moving to the Sun. Элла Лангли располагается на 3-м месте с треком Choosing Texas. Вторую строчку забирают Шакира и Burna Boy, Die Die. Ну а первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин, Rain Me In. А полностью мы послушаем экзотическую новинку 16-й строчки британского чарта, глобальный девичий проект Cat Size, вырусящимся треком Hootie Fruity. Ловим сочный вайб прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ чарт Радиус FM.
3: Я думаю, что это фрукт, но это диферент.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу, сколько белорусов действительно отдыхают в отпусках и в какой сфере самые высокие зарплаты. Спойлер, это не IT. Средняя зарплата в Беларуси – 3172 рубля. Однако лидеры по доходам не IT-специалисты, а пилоты. Они заняли первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых специальностей, отодвинув айтишников на третье. В регионах высокие зарплаты связаны с крупными предприятиями. Например, на БелАЭС заместитель главного инженера получает до 10 300 рублей. Чтобы зарабатывать выше 3-4 тысяч, нужна высокая квалификация и работа на крупных производствах или высокотехнологичных сферах. В Беларуси планируют запустить мобильный сервис для оформления электронных европротоколов. Ориентировочно это произойдет в октябре-ноябре этого года. Бумажный бланк больше не понадобится. Все можно будет сделать в приложении, следуя пошаговым подсказкам. Информация автоматически передастся в страховые компании и ГАИ. Новый формат упростит процедуру и сократит количество ошибок, которые часто допускают при заполнении бумажных бланков. В Непале возобновили спасательные работы после наводнения. Число погибших достигло 538, около 1000 человек числятся пропавшими без вести. Тела находят даже в Индии в 200 километрах вниз по течению. Также власти предупредили о риске инфекции из-за грязной воды. Питьевую воду рекомендуют кипятить. Казахстан планирует запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях. Инициативу поддержал президент страны. По словам Касыма Жомарта Токаева, необходимо создать безопасную среду для подрастающего поколения, а также проработать все механизмы реализации закона. Лидер также призвал усилить регулирование онлайн-платформ и масс-медиа в стране. Лишь половина белорусов возвращается из отпуска отдохнувшими. Это показали исследования сервисов по поиску работы. Молодежи возвращаться обновленными удается чаще. Почти половине опрошенных приходилось решать рабочие задачи во время отпуска. Вернуться к работе сложно 48% респондентов. Главная причина – ранние подъемы и большое количество накопившихся задач. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.03, 100 российских рублей 3.56, а 10 китайских юаней 4.53. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте к РОК от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатное, выручка поступает мгновенно. КРОК от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. И это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работает Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: И снова привет. Это второй час топ-чарта на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и мы выходим на финишную прямую. И напряжение растет, ведь прямо сейчас мы распечатываем десятку лучших треков недели. На 10-й позиции расположился Avalon Rockstone со своим треком Vertigo. За эти 7 дней он просел на одну позицию назад. Vertigo — это головокружение, и у Avalon явно кружится голова от нахождения на самом краю первой десятки.
0: Ты слушаешь топ-чарт
3: Радиус FM.
0: Десятое
3: место.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Десятое место оценили, двигаемся дальше, но перед девятым сделаем короткую остановку в цифровом пространстве и проверим чарт Яндекс.Музыки. На самом пике, на первом месте стриминга сегодня расположилась мощная коллаборация Вани Дмитриенко и Мальбек, а также Сюзанны, трек «Отражение». Заценим трек, который штурмует плейлисты прямо сейчас.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Знаешь...

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 9-й строчке у нас оказывается кей-поп-гигант BTS со своим летним синглом Swim. Парни потеряли 2 позиции за неделю. Похоже, ребятам пока приходится плыть против течения, но армия фанатов точно не даст им утонуть. А у нас на подлете финальный фреш-прогноз. Мы тестируем свежую совместную работу от мастера хауса Робина Шульца и Watermat трек Take It Show. Не спешим, кайфуем от баса и голосуем на radiusfm.by.
1: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку уверенно забирает межгалактический союз Kungs, Theophilus London и Mind Enterprise с танцевальным джемом Galaxy. Парни на этой неделе совершили отличный рывок, плюс две позиции вверх. Похоже, их космический вайб начинает притягивать все больше ваших лайков. А мы отматываем время назад в нашей перемотке. Запускаем легендарный гимн чемпионата мира по футболу 2010 года. Шакира и ее бессмертный взрывной хит «Вака Вака». Включаем солнечный вайб на максимум.
0: Перемотка. Это топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место — еще одна громкая новинка эфира, которая с ноги врывается в хит-парад на свою же первую неделю. Итальянцы «Медуза» и Генри Кэмэмил с треком «Don't Wanna Go Home». Название переводится как «Не хочу идти домой». И это идеальный девиз для всех, кто планирует зажигать всю ночь напролет. А мы уходим в виртуальный поиск, смотрим, какие треки чаще всего распознают через «Шазам» по всему миру. Пятерка лидеров глобального обзора следующая. На пятом месте — Имаэл Энджел, «Bad Times».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Temper City под номером 4 с треком Self-Aware. Третье место забирают Hugo, Salto, Jamaican. Под номером 2 Tame Impala, Loser. И первое место у Hugo'la и Imael Angel, Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну а полностью мы послушаем трек с 23-й строчки мирового Шазам-чарта. Поп-дива Дуа Липа с разрывным ритмом Training Season. Слушаем и тренируем свои танцевальные скиллы.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестое место нашего хит-парада забрало трио Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райн с синглом «Broken Strings». Ребят проявили абсолютное хладнокровие и зафиксировались на той же позиции без изменений за неделю. Рваные струны застыли в шаге от топ-5. Ну а мы заглядываем в архиве 2015 года в наши перемотки. Вспоминаем бархатный голос французской певицы Амани и ремикс на ее душевный трек «The Good, The Bad». Погружаемся в стильный глубокий звук.
0: Перемотка.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Реклама.
4: Топ-чарт. Радиус FM.
5: Пятая строчка. Сюда серебряного Олимпа опустился немецкий рэпер The Bowser со своим хитом Magnetic. За неделю парень сдал сразу три позиции назад и вылетел из лидерской тройки. Магнетическое притяжение слегка ослабло, но шанс отыграться еще есть. У нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем наших и полностью слушаем мощный рок-кавер на легендарный хит «Him» от белорусского проекта POPP. Join me in this. Плотный звук и родной вайб прямо сейчас.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Четвертая строчка. Деревянная медаль нашего хит-парада. Сюда поднялся дуэт Бибер и Аксей Фэтла со своей новой религией. Трек New Religion. Ребята потянулись на одну позицию вверх за неделю и замерли буквально на пороге пьедестала. И снова поддерживаем своих. У нас в эфире прямо сейчас сочный белорусский релиз. Слушаем проект Виде с треком Best Bud. После чего мы вернемся к нашей топовой тройке.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Атмосфера в студии накалена до предела, потому что мы открываем тройку сильнейших хитов этой недели. Бронзовую медаль забрал Алекс Уоррен со своим синглом «Fever Dream». Алекс на этой неделе красавчик. Прибавил одну позицию вверх и вырвал себе место на пьедестале. Мечты сбываются, когда за тебя активно голосуют.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: Второе.
2: Второе место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада забрал прошлый недельный чемпион, соул-вокалист Тедди Свим со своим хитом «Мистер Know It All». Тедди потерял одну строчку за неделю и уступил золотую корону, но кому? Это вопрос хороший, но, тем не менее, Тедди удерживает серебряный щит невероятно крепко. А перед тем, как объявить главного триумфатора, давай быстро пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкал Avalon Rockstone «Vertigo».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 красавчики BTS с треком «Swim». Восьмую строчку забрали Kungs, Tafilus London и Mind Enterprises – Galaxy. Седьмое место у Медузы и Генри Кэмэмил – Don't Wanna Go Home. Алан Уокер и Изабелла Мелкман сегодня на шестой позиции с треком Broken Strings. The Bowser с треком Magnetic на пятой строчке. Под номером 4 Биби Рекса и Faithless – New Religion. Алекс Уоррен забирает сегодня третье место с треком «Fabric Dream». Тедди Свимс забирает вторую строчку «Mr. Know It All». И встречая абсолютного победителя, на первую позицию топ-чарта на Радиус FM взлетает триумфальный дуэт Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Ребята совершили колоссальный рывок, плюс две позиции за неделю и прямиком с третьего места на самую вершину. «Дракула» сегодня забирает все золото эфира. Спасибо всем, кто заходил и крикал на наш сайт radiusfm.by. Новый опрос уже открывается. Формируй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. С тобой был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: За окнами еще по-прежнему лето, и очень, кстати, классные температурные показатели сейчас в Минске, плюс 21, и так хорошо, и такой южный приятный ветерок, и тем более осознавать-то приятно, что вот с такой погодой мы провожаем прекрасное календарное лето, но не спешим расстраиваться, ведь впереди классный, абсолютно точно летний сентябрь, синоптики давно об этом уже говорят, что он стал абсолютно точно по показателям не хуже, чем июнь, например, поэтому можно сказать, наше с тобой летнее настроение продолжается, и, конечно же, если приправить все это вечером пятницы, получается абсолютно взрывная классная смесь. Поэтому оставайся в компании Радиус FM. Здесь топовая музыка и самые актуальные новости. 17:00 в Беларуси. За новости в ответе 7 вечером Полина Тарасевич. Полина, о чем расскажешь?
3: Привет, Оля. Расскажу о распространенных схемах мошенников и где отведать изыски узбекской кухни в Минске.
0: В радиусе новостей.
3: Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована на вторую половину дня субботы. Начало переговоров будет открыто для прессы. Отмечу, Александр Лукашенко уже в России с рабочим визитом. Ожидается, что лидеры обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и региональную повестку. С января по июль 2026 года в Беларуси выявлено более 10 тысяч преступлений с использованием высоких технологий. Самые частые схемы – звонки от лжесотрудников банка или правоохранителей, просьба о помощи от родственников, предложение социальных выплат и фишинговые сайты. Мошенники используют психологическое давление, поддельные документы и угрозы. Генпрокуратура призывает не сообщать личные данные и реквизиты карт. Министр внутренних дел Бельгии ввел в Брюсселе режим чрезвычайного положения общенационального масштаба. Причина – волна криминального насилия. За последние 4 дня в пригородах произошло 6 перестрелок между наркоторговцами. С начала года зафиксировано 65 подобных инцидентов. Потому в город стягивают дополнительные полицейские и армейские части. 560 миллионов детей ежегодно подвергаются опасной жаре из-за климата. Это показало исследование финских ученых. Дети уязвимы потому, что тело ребенка нагревается быстрее, а способность регулировать температуру у него слабее. Жара приводит к обезвоживанию, тепловым ударам и негативно влияет на обучение. Ученые призывают увеличить климатическое финансирование для развивающихся стран. С 28 по 30 августа на площадке Дворца спорта проходит фестиваль узбекской дыни. Гостей ждут дегустации разных сортов, знакомства с узбекской кухней и традициями, а также выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Мероприятие призвано познакомить белорусов с узбекской продукцией и показать Узбекистан как туристическое направление. Вход свободный. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах Автосити на сайте автосити.by. Звоните 5100-600. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работает Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17:10, точное, драйвовое. Ну что, календарное лето заканчивается, время подводить итоги. Вот как раз-таки лето 2026 года стало ключевым в плане новых интересных автомобильных технологий. Подведем главные итоги. Например, в автомобилях появились и технологии, которые полностью управляют поведением машины, интегрируются в бортовые системы. Например, бортовой ИИ распознает разговорную речь и реагирует даже на твою фразу. Например, «мне жарко», тут же снижает температуру кондиционера на определенное количество градусов. Также, среди прочего, вместо огромных экранов акцент сместился на адаптивные фары высокой четкости, которые могут проецировать подсказки или знаки предупреждения прямо на дорожное полотно перед водителем. Слушайте, ущипните меня, ну какие клевые технологии ждут нас. Еще, среди прочих, например, электронные тормозные системы обеспечивают мгновенный отклик системы автоматического экстренного торможения, снижая при этом аварийность на 50%. Ну и к тому же внедрены в том числе новые системы для того, чтобы предупреждать дорожно-транспортные происшествия. В общем, действительно, автомобили становятся умными. Ну и что важно, если вот люди порой по разным причинам способны на импульсивные поступки, то технологии здесь не обманешь, они действуют четко. Ну и мы с тобой четко движемся в направлении вечера пятницы, который открывает нам портал в классные летние августовские выходные. Поехали под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Да, мы продолжаем с тобой двигаться, ехать в направлении выходных. 17.21, точная, пятничная, точная, драйвовая. И движемся в направлении крупнейшей выставки ретро-автомобилей «Винтаж Дэй», которая случится в эти прекрасные летние выходные в футбольном манеже. И в программе более 400 редких машин заявлено. Мотоциклов, винтажных велосипедов. Около 30% экспонатов впервые вообще покажут, включая уникальные американский Pierce Aero Model 1928 года. На секундочку, этому автомобилю практически 100 лет. А еще трофейный немецкий автомобиль 1939 года. Еще гостей ждут, конечно же, интерактивные площадки, фотозоны, поэтому я настоятельно рекомендую найти возможность и посетить эту ретро-выставку автомобилей. Ну, а вот заряжать себя современной музыкой буду я и топовая радиостанция «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». Реклама.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
4: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте bootikavto.by.
0: Реклама. «Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радіус FM «Автодрайв».
1: Радиус FM сопровождает тебя в направлении классных летних выходных. Напоминаю, что это будут крайние летние выходные этого сезона, но знаю точно, что сентябрь удивит нас обязательно высокими показателями. Так что мы вдохновляемся продолжением комфортной погоды. И здесь уж будем что-то подогревать, то, конечно же, нашу топовую музыку. Здесь классный трек от KDDK совсем скоро. А еще Кала, Биби Рекси и Дэвид Гетта. I'm good. Надеюсь, это про твое душевное состояние, все в порядке. Ну и Дамиан Давид напомнит про то, что хорошо бы этот вечер пятницы провести романтично. Я даже сказала, что такой гимн уходящему лету, лето 2026. Ты был очень разным, но самое главное, что на его исходе ты нам даришь такие классные температурные показатели.
0: Радиус FM о погоде.
1: Плюс 22-24 в Бресте, при этом кратковременный дождик, осадки ожидаемы в Гродно 22-24. А вот в столице без осадков плюс 24. Далее смотрим Витебск, здесь 21-23 выше нуля и тоже без осадков. Без осадков будет и в Могилеве плюс 25. В Гомеле самые высокие показатели на завтра среди областных центров плюс 26 и без осадков.
0: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
4: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует.

0: Ерип или у распространителей.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Подключите таксопарк к Брокар. Много заказов для ваших водителей. Выгодные условия. Живая поддержка. Оставьте заявку по телефону 7004.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
7: Реклама. Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Я даже представляю тебя, нашего топового слушателя, который на исходе пятницы в 17:42 говорит «I'm good, I'm feeling alright». Ну и более того, я сделаю все для того, чтобы действительно эти прекрасные ощущения, прекрасные подарками приумножить. Например, готова вручить тебе флакон духов от бренда iParfum. Это наш замечательный партнер Кибертрека. Идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит тебе ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, главное, доступный. Ай, парфюм, аромат твоего яркого летнего настроения. Что нужно для этого? Зайти прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Так, видишь, там Кибертрек загаданный. Это мой нейропомощник Игорь. Отгадываешь Кибертрек, пишешь свой ответ и ждешь звоночек от меня и от Игоря. Кстати, он готов с тобой поздороваться.
2: Привет, ну что, поиграем?
1: Да, обязательно поиграем через два топовых трека.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Наша

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: 17:48, точное, драйвовое. На связи с нами Танюша. Танюш, привет.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Слышу по голосу, Таня улыбается, счастлива. Еще
3: конечно.
2: Бы. Впереди выходные. Ну, я говорю, вот мы рады. Это не только я про себя, а и про моего нейропомощника. Зовут его и Игорь. Поздоровайся с ним, Танюш.
3: Привет, и Игорь.
1: Привет. Ну что, поиграем?
3: Поиграем.
2: Расскажу тебе коротко, что и Игорь, он такой креативный товарищ, любит что-нибудь переработать, какой-нибудь известный хит, на какую-нибудь новую мелодию положить. Твоя задача вот послушать задание и отгадать тот самый известный популярный трек. Готово?
3: Готово.
1: Загружаю трек.
4: Возьми телефон, дек. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил на тебя сотни и наверх еще сотни.
2: Yeah. Возьми телефон, детка. Ну, мне кажется, во-первых,
3: что-то такое знакомое.
2: Это вирусилось, скажу тебе сразу. Да, в соцсетях.
3: Подождите, подождите, сейчас, секунду. Это не Токсис?
2: Это Токсис, да.
1: И это правильный ответ.
5: Возьми телефон, детка.
2: Да.
5: Я знаю, ты хочешь позвонить.
2: Тот самый рэпер из Санкт-Петербурга с такой очень неоднозначной внешностью, но безусловным талантом в продюсировании классных треков. Ну что, Танюш, ты тоже по-своему гениальна. Во-первых, потому что с улыбкой подошла к вопросу разгадывания и, конечно же, получаешь за это и аплодисменты, и подарок от нашего партнера. Напомню, что это бренд iParfum. И iParfum дарит тебе флакон духов и сообщает хорошую новость. Несмотря на календарь, тропическое лето с iParfum продолжается. При покупке двух ароматов 30 мл, третий в подарок. В акции участвуют мужские, женские, унисекс-ароматы и специальные летние подворки. Выбирай свою солнечную формулу на сайте iParfum Buy или в магазинах iParfum по всей Беларуси.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: за смертиком нет.
1: Смертикомед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения – 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции и вкуса, и качества.
3: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Глубокое. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 29 и 30 августа в Глубоком. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: много.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Ну что, летим в классный летний вечер. Кстати, напомню, что нас ждут последние летние выходные. Но надеюсь, что это не вызывает у тебя какую-то хандру или грусть. Ты улыбаешься вместе со мной, с Олей Венской, улыбаешься этому потрясающему летнему солнышку. И перспективам тоже весьма-весьма летним. Я уверена, сентябрь порадует нас погодой. Но мы так прям далеко-далеко заглядывать не будем. Наслаждаемся моментом здесь и сейчас. И тем, что выходные нам тоже обещают очень классную погоду. Подробности об этом узнаем из предстоящего выпуска новостей. 18.01 в Беларуси. Ну а прямо сейчас Полина Тарасевич готова поделиться самыми горячими новостями. Полина, привет.
3: Привет, Оля. Я расскажу о перекрытии дороги в Минске и как китайских роботов обучают на людях.
1: В радиусе новостей.
3: Беларусь перевыполняет обязательства перед Россией и ЕАЭС. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Речь идет о поставках топлива, продовольствия и решении системных вопросов. Кроме того, президент поблагодарил российское правительство за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Отмечу, встреча прошла накануне переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Школы готовы к 1 сентября. Всего накануне учебного года комиссии выявили недостатки в 2000 школ, но все были своевременно устранены. Так, парк школьных автобусов пополнился на 155 машин. В этом году более 1500 автобусов будут подвозить около 56 тысяч школьников. А еще в школах были обновлены системы сигнализации. 99% предписаний санстанции выполнены. В связи с проведением Минского полумарафона 5 и 6 сентября в центре столицы временно перекроют движение. Так, 5 сентября с 16.00 закроют участок улицы Кирова. 6 сентября с 7 утра до 5 вечера ограничения затронут проспекты Независимости и Победителей, улицы Ленина, Свердлова, Янки-Купалы и другие. Планируйте маршруты заранее. Северная территория Австралии приняла закон о добровольной эвтаназии. Теперь она легальна на всей территории страны. Процедура доступна людям с неизлечимым заболеванием, которые, по прогнозам врачей, имеют не более 12 месяцев жизни. Медикам запрещено предлагать эвтаназию. Ранее добровольная эвтаназия уже была разрешена в Нидерландах, Бельгии, Франции и Португалии. В Китае открыто 53 центра, где человекоподобных роботов обучают на людях. Сотрудники в сенсорных перчатках выполняют повседневные задачи, а роботы копируют их движения. Крупнейший центр в Шанхае рассчитан на 1000 роботов. 80% центров получают господдержку. До массового коммерческого использования гуманоидов еще далеко. Прибыльный рынок ожидается не ранее конца десятилетия. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.03, 100 российских рублей 3.56, 10 китайских юаней 4.53. И это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работает Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.12, точно драйвовая, и сегодня решится вопрос, кому же достанется главный подарок этой недели. Умная колонка Алиса от Радиус ФМ, может быть, это будешь ты, если, конечно же, прямо сейчас заглянешь в наш телеграм-канал Радиус ФМ, и по подсказочкам отгадаешь то, что мы загадали. А мы загадали вот что. Название этого происходит от резкого слова, которое означает «долгую жизнь». В начале 20 века это продавали исключительно через аптеки, сейчас в продуктовом магазине. Ну и скажу, что это с кусочками фруктов изобрели в Праге в 1933 году. О чем идет речь, о каком продукте, пиши свои варианты и жди мой звоночек. Ну и напомню, что по итогам этой недели у нас есть лидер один, который отгадал с первой попытки наш абракадабру. Если ты тоже сделаешь и отгадаешь заявленную задачу с первой попытки, то у нас будет батл. Но это мы узнаем через три топовых трека. Желаю тебе удачи!
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Сегодня свою удачу в Абракадабре испытает Денис. Денис, привет. Алло. Алло, Денис. Алло. Слушайте, ну в самый, как говорится, не очень подходящий момент. Денис, куда вы удалились, Денис? Алло. Алло, Денис. Отзывайтесь. Алло. Алло, Денис. Ну, слушайте, ну вот что-то, видимо, случилось со связью. Давайте-ка мы Дениса еще раз наберем и все-таки восстановим справедливость и сыграем с ним в абракадабру. Но напомню, что у нас есть один претендент, один лидер этой недели. Так что, если что, устроим баттл, а пока еще немного музыки в нашем эфире.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Водитель такси, подключайся к Брокар. У нас удобное приложение. Комиссия 10%. Заказы можно выбирать. Звони 7004. Брокар.
3: Реклама. Абракадабра. Абракадабра.
4: Ок, Денис, куда вы удалились? Привет, Денис.
5: Здрасте.
4: Ну, потому что Денис за рулем, я так понимаю, где-то неуверенная зона приема, и вот вылетел Денис из чата, но вернулся. Денис, ну, коротенько правила нашей игры. У нас 7 виртуальных наушников. Нужно с первой попытки угадать, где же находится топовый трек радио с FM. Именно с первой. Поэтому давай, прямо сейчас, напрягись. От 1 до 7 выбери ту цифру, которую ты считаешь особая, счастливая этим вечером. Один. Пятница. Потому что ты number one для себя, и ты сразу решил вот с номера 1 начать, да?
5: Да.
4: Давайте послушаем сообщение от вчерашнего участника. Он с нами на связи, сообщение оставил. Итак.
6: Привет. Я Виталий, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус FM» в наушниках под номером 2.
4: Рядышком, Денис, была удача, рядышком. Но мы тебе желаем заезжать к нам на огонек, хорошо? Знаю, что рано или поздно тебе повезет. А сейчас с нами на связи находится абсолютный лидер этой недели, ну, получается так. Алло.
7: Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Итак, абсолютного лидера этой недели зовут...
7: Катя!
4: Катя! Да! И эти аплодисменты звучат в вашу честь. Никто не смог вас обойти. Вы абсолютный победитель. И умная колонка от Радиус FM достается именно вам. Вы рады? Там дальше какие-то космические звуки. Ну, я поняла, пятница, вечер, связь. Видимо, подводит где-то повсеместно. Ну что, в любом случае, Катя счастлива. За эфиром расскажу подробности. Ну и напомню, что в Абракадабру мы играем буквально каждую неделю. Новая Абракадабра ждет тебя буквально начиная с понедельника.
3: Абракадабра. Абракадабра.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 18.34, точное, драйвовое. Что же у нас на горизонте? Ну, во-первых, грядущие летние, классные, крайние выходные августа. А еще пятничный разгуляй. Я не сомневаюсь, что у тебя огромное количество планов. Желаю, чтобы все получилось. И куда бы ты сегодня ни направлялся, держи с собой топовую музыку Радиус ФМ. Мы бодрим, мы подзаряжаем. Миша Миллер совсем скоро. А также Сони Фадера. И Baby Rexha. И вот таким же драйвовым, как этот трек, обещает быть завтрашний прогноз погоды.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Ну, потому что где-то будет сильный ветер, порывистый, где-то будут грозы, но в целом по-настоящему летняя погода. Вот смотри, в Бресте плюс 22-24, порывистый ветер, порывы во время дождя могут достигать 18 метров в секунду. Далее, Гродно смотрим, здесь тоже осадки, гроза, порывистый ветер и плюс 24. В Минске зато без осадков, переменная облачность, плюс 22, плюс 24. В Витебске плюс 23 без осадков, да плюс 25 в Могилеве. И тоже не ожидаем дождей, а вот в Гомеле ожидаем самый высокие температурные показатели среди областных центров до плюс 26 и без осадков.
0: Реклама.
2: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
6: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Шикарная

radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Точное драйвовое. Ну и поскольку сейчас сезон арбузов, то кое-что интересное из истории этой ягоды я тебе прямо сейчас расскажу. Ну, во-первых, здесь содержится огромное количество ликопина, больше, чем в помидорах, и это позволяет данной ягоде лучше усваиваться. Ну, напомню, что ликопин — это каротиноидный антиоксидант, который также хорошо известен благодаря тому, что вот обладает противовоспалительными эффектами. Ну, учитывая это, и профилактируем. Также очень важный момент – это белая часть возле корки. Обычно мы ее с тобой выбрасываем на самом деле. Это источник такого вещества, как L-цитрулин, напоминают специалисты. А именно это соединение участвует в организме в образовании оксида азота, соединение, которое регулирует тонус сосудов и кровотока. Ну, то есть, хочешь, чтобы сосуды в порядке были, тогда побольше есть арбузов. Не стоит забывать и о семечках. Съедобные арбузные семена содержат магний, цинк, белок, полезные жиры. Ничего себе. Слушайте, такое ощущение, что вот когда приходит сезон арбузов, столько полезных свойств, что нужно, возможно, каждый день его кушать. И еще важный момент. Нужно помнить, что ежедневное употребление мякоти, корки или семян само по себе, возможно, снизит твое высокое давление и будет профилактировать какие-то, возможно, противовоспалительные состояния. Желаю тебе приятного аппетита. Специалисты говорят, что нужно съедать не более 3 кусочков арбуза. Все остальное может перейти в отеки, особенно если ты ешь арбуз на ночь. Помни об этом.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: should have walked away. На Радіус FM Автодрайв. Пункт видачі.
1: Компания Xiaomi готовится выпустить стиральную машину для обуви. Пока это только на уровне разработки. Компания действительно изучает концепции. Ну и спрашивает при этом пользователи, нужна ли действительно такая техника дома. Пользователи при этом говорят, что, наверное, вы присмотрелись к такой покупке, потому что порой это серьезный достаточно вопрос. Если у тебя белые кроссовки, стирать вручную, ну не то чтобы прям очень хотелось бы. А вот такой стиральной машине, специальной обувной, которая эту самую обувь не будет корежить, а вот аккуратненько очищать ее от грязи, это то, что нужно. Как будет выглядеть устройство, компания Xiaomi пока только предполагает. И вообще, сколько можно за один раз будет заряжать в нее обуви, тоже пока непонятно. Но уже изучается опыт других производителей, где используются вращающиеся щетки, подача воды, которые в итоге очищают обувь от грязи. Ну, тут кто-то в комментариях, кстати, пишет о том, что не проще ли сделать обувь, которую можно стирать в обыкновенной стиралке без каких-либо плачевных последствий. Вопрос, конечно, риторический, но вот производитель, конечно, в очередной раз создает прецедент для того, чтобы мы пошли и совершили тот самый шопинг. Вопрос только в другом, насколько это действительно нам с тобой необходимо. А вот что точно необходимо, чего требует душа, так это топовая музыка Радиус FM. И, конечно же, в пятницу, в преддверии крайних летних выходных, быть в движении. Программа с такой вот классной движовой музыкой ждет тебя в нашем эфире сразу после выпуска новостей.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Адшуйте смак жнівінських спасов у Великом князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама.
5: Алиса, включи топовую музыку.
6: Извини, но нет.
5: Чего нет?
6: Подписки.
5: А что можно слушать бесплатно?
6: Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Беларусь и Россия справятся с общими проблемами. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Президент подчеркнул, что четко понимает происходящее вокруг и намерен решать вопросы, несмотря на чьи-то желания. Отмечу, встреча с Михаилом Мишустиным прошла накануне переговоров с Владимиром Путиным. В Минске открыли движение по участку проспекта Независимости через мост над Свислочью. Реконструкция длилась 6 июля. За это время обновили дорожное покрытие, гидроизоляцию, освещение и пешеходную часть. Внешний облик моста сохранили. Он признан историко-культурной ценностью. Все время работы общественный транспорт продолжал движение по мосту. Со второго класса медицинскую справку о состоянии здоровья не нужно специально оформлять к 1 сентября. Ребенок проходит плановый медосмотр раз в год в месяц своего рождения. Справка действительна до следующего дня рождения, исключение первоклассники. Им нужно пройти обследование заранее и предоставить справку вместе с документами при поступлении. Немецкие власти отстают от графика заполнения газовых хранилищ. Стоимость энергоресурса для конечных потребителей вырастет почти на 20%. А это значит, что каждая семья заплатит дополнительно около 400 евро. До ноября Германии нужно закупить 36 партий газа, чтобы заполнить хранилище хотя бы на 80%. В условиях напряженной ситуации на Ближнем Востоке масштабные закупки приведут к росту оптовых цен. Финские и австралийские ученые выяснили, что в среднем люди сохраняют продуктивность и здоровье не более 45 лет. Пик работоспособности у женщин наступает в 46 лет, у мужчин в 43 года. В следующее десятилетие здоровье ухудшается, что сказывается на активности. Исследование имеет ограничения. Ученые опирались на самоотчеты участников. В среднем финские мужчины доживают до 80 лет, женщины – до 85. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10, мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-535-0997. И это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночь утром в отдельных районах слабый туман. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: 28 августа на календаре, 7 вечера на часах, и это «В движении» на Радиус FM. У микрофона Леша Якимович. И финал месяца уже на носу, августовские вечера становятся все короче, так что прямо сейчас нужно выжимать максимум из этих оставшихся теплых деньков. И если ты сейчас за рулем, то отключай все рабочие мысли, смотри на дорогу и просто переключайся на хороший вечерний темп. Ну а музыкальное сопровождение я уже возьму на себя. И залетаем в этот час под классные треки, и прямо сейчас прозвучит у нас Джон Ньюман и его работа.

0: Ну а мы движемся дальше. И вообще, конец августа — это такое время, когда город вечером начинает жить совершенно по-другому. Пробок меньше, на улицах становится свободнее, да и даже воздух по вечерам уже совсем другой. Ну и если планировал встретиться с кем-то из знакомых или просто без цели прокатиться по ночным проспектам, то сейчас самый идеальный момент. Ну а чтобы в дороге был правильный ритм, мы послушаем совместную работу от Ивана Соловьева и Legacy под названием «Касабланка». Включая погромче.
1: В движении.

0: Если еще не строил планы на завтрашний вечер, то держи хороший вариант. 29 августа ровно в 6 вечера на Немиге мы, Радиус FM, устраиваем большой концерт. Там будет живой звук, всеми известные треки, хорошая площадка под открытым небом, много хорошей музыки, а самое главное – правильная атмосфера. Собирай компанию, подтягивайся к 6 часам на Немигу и проведем этот вечер вместе. Ну а перед тем, как продолжить наш эфир, прервемся на пару минут и послушаем прогноз погоды.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 22 до 24. В Гродно ночью 13-15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью от 14 до 16 со знаком плюс, днем 22-24. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гомеле ночью 7-9 со знаком плюс, днем 24-26. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Подключите таксопарк к Брокар. Много заказов для ваших водителей. Выгодные условия. Живая поддержка. Оставьте заявку по телефону 7004.
1: Реклама. В движении.
4: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Так, ну, с прогнозом погоды вроде все понятно, так что в целом можно планировать свой досуг на выходные. Ну, а впереди у нас Call on Me от Эрик Прайц, и это шведский продюсер в свое время, который буквально перевернул представление о всей танцевальной индустрии. Это один из немногих артистов, который принципиально не бегает за трендами, а сам их создает. А его грандиозные световые шоу «Холо» до сих пор считаются самыми сложными и дорогими во всем мире. Слушаем этот легендарный трек, заряжаемся энергией и двигаемся.

0: Первая половина этого часа осталась позади, но у нас впереди еще много хорошей музыки. И если неделя выдалась загруженной, и голова все еще забита, увы, но рабочими задачами, просто переключи внимание на то, что происходит прямо сейчас вокруг. Хороший вечер, свободной дороги и правильный плейлист всегда помогают быстро сбросить лишнее напряжение. Ну а мы сейчас сделаем короткую паузу и прервемся на рекламный блок, но после этого сразу продолжим.
1: Радиус FM. Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Так, ну что ж, я снова с тобой, и первый час плавно подбирается к своему логическому завершению, но мы только набрали нужный темп, и перед тем, как ворваться в новый час, слушаем Switch Disco и Tones and Dice с их совместной работой Hideaway. Британский дуэт Switch Disco отлично умеет смешивать классический хаус с узнаваемыми вокальными партиями, так что трек заходит на одном дыхании. В общем, забирает этот настрой, а уже во втором часе будет еще больше всего интересного.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Сегодня Александр Лукашенко встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Был отмечен системный рост товарооборота. За 5 месяцев он вырос на 12,5%. Стороны обсудили промышленную кооперацию, цифровую повестку, взаимное признание электронной подписи и туризм. К новому учебному году учреждения образования подготовились. Особое внимание уделено безопасности. Все школы должны быть огорожены, вход через единый КПП. Установлены видеокамеры, электронные ключи, тревожные кнопки. А еще теперь досмотр личных вещей учащихся можно проводить в присутствии педагога без родителей. Но досматривать будут не всех, а только тех, на кого есть информация от учителей. Осенью 2026 года из Минска откроются прямые рейсы в несколько азиатских направлений. С 13 октября чартеры на вьетнамский Фукуок, с 21 октября на Пхукет, с 25 октября в Бангкок, а с 27 октября на Шри-Ланку. Круглый год выполняются рейсы на Хайнань и в Дели. В августе число безработных в Германии выросло на 54 тысячи и превысило 3 миллиона человек. По сравнению с августом прошлого года прирост составил 36 тысяч. Зарегистрировано всего 656 тысяч вакансий. Проблема в сложной экономической ситуации, которая усугублена отказом от российского газа. ТикТок набирает популярность, опасный челлендж. Подростки на видео жуют стиральный порошок. Настоящий порошок, очевидно, не сахар, и его употребление приведет к реанимации. Хотя ролики, скорее всего, постановочные, дети могут поверить и повторить. Родителям важно объяснить, что хайп в сети может быть смертельно опасен. И последнее. В эту субботу «Радиус ФМ» будет звучать громче города. На сцену выйдут звезды проекта «Фактор Б» и «Дети», Никита Белько. Также для тебя битва каверов, танцевальные диджей-сеты и розыгрыши топовых призов. 29 августа приходи на площадку Дворца спорта. Начало 18 часов. Вход свободный. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на «Радиус ФМ».
2: Врываемся во второй час. Это «В движении» на «Радиус ФМ». У микрофона по-прежнему Леша Якимович. И на часах у нас 8 вечера. Город окончательно погружается в сумерки. Зажигаются фонари, и ехать по улицам становится максимально кайфово. И если ты все еще в дороге, то держи правильный ритм и никуда не спеши. Ну а мы открываем второй час громким треком от Extension Fierce Mouth. И прямо сейчас слушаем их работу TikTok. Поехали!

0: в движении.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Dame un

Ну а теперь давай немножко поговорим про музыку за рулем. Исследователи из университета Шеффилда недавно провели интересное наблюдение. Они выяснили, что прослушивание треков с четким ритмом в диапазоне от 120 до 130 ударов в минуту во время поездки снижает уровень усталости водителя почти на 40%. Организм автоматически подстраивается под этот темп и выравнивает пульс. Так что ты сейчас на правильной волне. Ну а мы с тобой пока послушаем кейсы Леонеп с треком Invisible. Поехали!

0: Ну что же, август плавно подходит к своему финалу, и самое время сменить немножко обстановочку, прогуляться по ночному городу или просто заехать за любимым кофе. Но чтобы вечернее похолодание или внезапный дождь не испортили тебе прогулку или какие-нибудь встречи с друзьями, нужно точно знать, к чему готовиться, поэтому слушаем прогноз погоды.
1: В движении.
2: В движении. Радиус FM о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 9-11 выше нуля, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 22 до 24. В Гродно ночью 13-15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью от 14 до 16 со знаком плюс, днем 22-24. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гомеле ночью 7-9 со знаком плюс, днем 24-26. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: В движении.
1: В движении.
2: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Картина в целом понятна, так что можно собираться на улицу чуть увереннее. Ну а завтра у нас уже суббота, впереди целые выходные, два выходных, так что если есть возможность провести этот вечер в хорошей компании, ну или просто выспаться, то обязательно используй этот момент. Лови правильное настроение, ну а прямо сейчас слушаем Джовисон, Масов и Тесс Бурста с их совместным треком Believe.
2: В движении.

держим планку дальше, и прямо сейчас у нас на очереди Джейсон Росс с треком «Ультра Лав». И что касается Джейсона Росса, это продюсер, который в свое время совершил мощный прорыв, объединив мелодичный прогрессив хаус с тяжелым бейс-звуком. Он постоянно экспериментирует на стыке жанров, выбивается в топы мировых электронных чартов и собирает огромные площадки по всему миру. Ну, получилась действительно хорошая музыкальная история для вечерней дороги. Включай погромче и лови ритм.

0: Вот и пришло время ставить точку в нашем сегодняшнем эфире. В движении на Радиус FM на сегодня, увы, но все. У микрофона был Леша Якимович. Спасибо большое, что провел этот вечер со мной. Напоминаю, что завтра в 6 вечера я жду тебя, именно тебя на Немиге, на нашем концерте. Радиус FM громче города. Отлично тебе провести эти выходные. Набирайся сил, гуляй, ну и просто отдыхай. Услышимся через неделю. Пока-пока.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Завтра во второй половине дня запланирована встреча с Владимиром Путиным. Лидеры обсудят экономическое сотрудничество, вопросы безопасности и международную обстановку. Особое внимание ситуации в регионе, давлению Запада и конфликту в Украине. В Беларуси запускают мобильный сервис для оформления электронных европротоколов. Он заработает в октябре-ноябре текущего года. Водителям не придется заполнять бумажные бланки и рисовать схемы. Все можно сделать в приложении с подсказками. Данные фото автоматически передаются в ГАИ и страховые компании. Это доступно при ущербе от 150 базовых величин. Строительные работы в Национальном музее Беларуси завершены. Сейчас помещения чистят и передают эксплуатирующей организации. Наступает творческий этап оформления залов и наполнения экспонатами. Кстати, масштабный проект реализован за рекордные 17 месяцев вместо 27. Белорусское историческое наследие получило международное признание. 39 отечественных памятников архитектуры вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и крепостей. Брестская крепость заняла 285 место из 7000 объектов. В списке также Несвежский замок, королевская резиденция в Гродно. Стартовал прием заявок на новый сезон вокального шоу «Фактор Бай. Дети». Участвовать могут дети от 7 до 14 лет. Кастинги пройдут в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске с 12 по 27 сентября. Победители получат шанс заявить о себе на всю страну. И о курсах валют Нацбанка. Доллар США 3.03, 100 российских рублей 3.56, 10 китайских юаней 4.53. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночь утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работает Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама. Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
3: С Днем Знаний давно пора поздравлять не только школьников, но и их родителей, которые делают все, чтобы обеспечить учебный процесс и сделать его максимально комфортным. Ведь знания, получается, закрепляют не только за партой в классе, но и во время выполнения домашки. Сегодня в программе поговорим о грамотной организации пространства для школьников. Как обустроить рабочее место так, чтобы ничего не отвлекало от учебы? Как выбрать мебель, которая не вредит осанке? И раз и навсегда приучить школьника к порядку. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях организатор пространства Инна Амельяненко. Инна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Настя.
3: Скажите, пожалуйста, чем принципиально отличается организация пространства у ребенка школьного возраста от организации в комнате взрослого? И, возможно, мы тут можем еще разграничить. Разные школьники же бывают. Бывают первоклашки, он отличается от семиклашки и уже от 11-клашки.
4: Совершенно верно. Но отличие кардинальное в том, что у ребенка комната должна по мере его роста подстраиваться под этот, собственно, рост и развитие. У взрослого этого не происходит. У него пространство соответствует, в общем-то, его роли. Это может быть отдых, может быть, да, там, работа на фрилансе, гости. У ребенка же получается, во-первых, нету планирования, как у долгосрочного, как у взрослого. У него, благо, с утра до вечера спланировали день, и хорошо. И в поток входящих вещей у взрослого он осознанный, потому что мы понимаем, что нам конкретно для каких целей нужно. У ребенка же это определяет школа, родители, да, в основном. И он этот поток, к сожалению, в силу возраста контролировать не может. Поэтому отличие происходит в силу того, что взрослый понимает, сколько каких вещей, где они хранятся, может это, да, контролировать. Ребенок, особенно младший школьный возраст, он вообще это не контролирует. Контролирует, и наша задача, в общем-то, ограничивать ему объем вещей, делать такую некую сезонность, часть вещей прятать за фасады, в антресоли, и оставлять ему именно такой объем, с которым он сам справится. Вот. И наша задача как взрослых, конечно же, регулировать эргономику рабочего места и начинку внутри мебели под его возможности физические.
3: Расскажите, какие же есть основные принципы организации пространства у школьника? Ну, из того, что, наверное, первое приходит в голову, это разделение строгое жилой и рабочей области.
4: Ну да, совершенно верно. Для того, чтобы ребенок был продуктивен, зону отдыха и сна и зону учебную желательно, конечно же, не смешивать. Это у старших, уже у подростков и у студентов, оно может медленно как-то перетекать в объединение, вот в эти все зоны, а у малышей это должно быть прям четко. Коврик, где он играет, там стеллаж, где хранятся его игрушки, и они не должны перемешиваться с полками и с рабочим столом, потому что у него вот это разделение ролей «я сейчас играю» или «я сейчас занимаюсь», у него не будет происходить. И поэтому, конечно же, максимально нужно постараться разделить кровать и стол, ну, не рядышком ставить, а раздвигать в разные углы. Второй принцип – это очень важный. Вообще он для всех важен, и для взрослых, и для детей. Храним там, где пользуемся. Потому что как только для возвращения любой вещи необходимо больше 2-5 секунд, это значит, что это будет пол или любая открытая поверхность, и уже о порядке речи быть не может. Еще, конечно же, важно в организации детской учитывать рост ребенка. То есть штанга на уровне вытянутой руки, вещи, которыми он часто пользуется, на уровне глаз, да, там полка с книгами, до которой... То есть если мы хотим самостоятельности, чтобы он сам себя обслуживал, чтобы он сам поддерживал порядок, наша задача как раз-таки настроить для него пространство таким образом, чтобы он это и мог физически сам делать. Потому что понятно, что если у нас высоко штанга, он будет всегда звать маму для того, чтобы она ему подала школьную форму. Плюс очень важно понимать, что вещь частого использования мы должны организовать так, чтобы это было прям вот за секунду. Мы могли взять, вернуть на место. То есть и для детей стараемся делать открытые зоны для хранения вещей частого использования. А вещи, которые мы используем редко, это уже могут быть нижние полки там, или где-то высоко, потому что вернуть вещь, которой редко пользуешься раз в 2-3 недели на место, это не так сложно, если за часто используемую вещь нужно вообще идти в отдельную комнату.
3: Мы уже коснулись вопроса, что мебель должна подходить под возраст и рост ребенка. Давайте тогда обозначим, какая вообще мебель, полочки, шуфлядки, органайзеры это будут являться must-have'ом и какие полезные мелочи вы, возможно, посоветуете. Вот из того, что тоже я видела как совет, это вот настольная мусорка или крючочки какие-то.
4: Да.
3: Из того, что было в моем детстве, просто было очень удобно. Мне мама подарила точилку, в которой точилось все в отдельный контейнер. Вот тоже мне было прям очень приятно. Ну, с учетом того, что я в художку ходила, было вообще супер.
4: Ну да, это важно, потому что удобство как раз-таки кроется в мелочах. И давайте тогда о мелочах поговорим, потому что эта точилка сейчас механическая, они даже есть электрические. Это прям вот must-have, мне кажется, каждому родителю нужно приобрести для того, чтобы быстренько с этим вопросом разделываться. Это обязательно мусорное ведро. Неважно, это какое-то будет ведро на столе или под столом, потому что ребенок никогда в жизни не пойдет выбрасывать обрезки от поделки или фантики от конфет на кухню. Это будет где-то валяться. Поэтому это прям, мне кажется, королева для порядка. Что касается канцелярии, ребенку желательно, да и студенту, да и взрослому, небольшой стакан для канцелярии на столе, но там не делаем никакую выставку, да, там сугубо одна ручка, один карандаш, ножницы, то есть минимум, чтобы это не отвлекало внимание, и опять же, чтобы можно было быстро взять, найти и не тратить на это время. Это подставка под учебник, потому что, когда мы кладем книгу, у нас уже для тетради и для рук на столе остается мало места. Ну и плюс наклон книги полезнее для глаз, чем она просто лежит вертикально. Это обязательно прям лотки в ящик, лотки-конструкторы, они сейчас... Это что-то типа органайзера для вилок-ложек, если образно сказать, да, потому что наша задача разделить ручки от карандашей, стерки отдельные, точилки, чтобы не было вот перемешку все в ящиках, это просто хаос, и там ничего не найдешь. Я еще всегда советую приобретать вертикальные лотки, несколько штук для вот музыка, рисования, да, там математика, подписывать, чтобы четко ребенок знал каждый какой кружок, где у него находится. Студентам такие лотки нужны для архивных каких-то дипломных проектов, чтобы они тоже это организовывали. Вот. Ну, крючки обязательно для рюкзака на боковине стола, да, или шкафа, в зависимости от того, как стоит мебель, потому что без этого он будет валяться.
3: Под ногами.
4: Под ногами. Да-да-да. Что же касается самой мебели, то понятно, что рабочая поверхность стола 60, потому что меньше ребенку будет недостаточно.
3: Что имеется в виду? 60?
4: Глубина стола 60 сантиметров. Mm-hmm. Ширина от 100, 120, это вот оптимальное. Конечно, полочка обязательно должна быть, потому что книги в ящике хранить неудобно, они будут друг на друга навалены, ну, и за исключением, когда ящик соответствует высоте книги, мы можем корешками кверху поставить, и ребенок, выдвигая ящик, будет видеть. В основном, желательно, чтобы у него была полка хотя бы одна, где будут стоять все учебники и тетрадки. И лучше, когда это либо сбоку, либо уже, если это перед ребенком, на уровне глаз, чтобы он мог дотянуться. Вот, это из таких основных органайзеров, которые помогут действительно раз и навсегда создать порядок. Для того, чтобы можно было легко брать, учиться и ничего не отвлекало.
3: Вот хотела еще уточнить про стол. Вот мы обозначили примерные параметры. А что касается того, можно ли брать этот стол на вырост? То есть один и тот же стол в целом подойдет, может подойти первоклашке и уже старшекласснику? Или тут, возможно, дело в стуле? То есть можно просто вот с этим поработать? То, что мы берем стол, который либо поднимается, и он будет по росту подходить, и в целом нормально. Либо тут имеет смысл поменять, особенно если какой-то там был бурный рост. То есть ребенок сначала был маленький, а потом потом вымахал?
4: Это такой вопрос неоднозначный, да? Я свое мнение выскажу. Понятно, что у каждого свой выбор, как поступать, потому что, конечно же, понятно, что одного стола для первоклашки и подростка, который 2 метра, быть не может, да? То есть высота подстраивается под рост ребенка. То есть, соответственно, когда это вот начальная школа, высота столешницы примерно 55 сантиметров. Стандартный стол 75, да? А уже высокий подросток, ему и 78, даже и выше можно подстраивать, чтобы он не сутулился. Но с учетом того, сколько наши дети проводят именно в школе, за партами, которые ну никак не регулируются, и стулья, там, я просто иногда в ужасе от того, что стул высоченный, да, ребенок просто априори не может нормально сидеть, и сколько они сидят дома, ну, то есть тут еще кроме именно вот мебели, мне кажется, задачится физкультурой, контролем вот этой вот осанки, потому что сам стол, как бы мы там не старались, час или два занятий дома и сколько времени ребенок сидит в школе, это, ну, большая очень разница. Но минус столов, которые регулируются и по наклону, и по высоте, в том, что, ну, я, честно, не видела ни разу вразумительного нормального стола.
3: Это в каком смысле?
4: Либо там очень маленькая зона для того, чтобы писать, либо там, ну, при хорошем раскладе там может быть два маленьких ящичка, которые подвешены, да, то есть всегда тогда нужно будет либо какой-то стеллаж сбоку, либо дополнительные полки, потому что там зоны хранения вообще нет. Поэтому, мне кажется, самый оптимальный вариант – это подбирать стул, который регулируется по высоте. Но тут задача, конечно, родителя наблюдать, чтобы ноги в коленях сгибались по 90 градусов и какой-то... Вот у меня у самой есть под столом невысокая табуреточка, на которую я ставлю ноги, чтобы они стояли под углом. То есть вот таким вот образом. То есть если мы хотим один стол, тем более, что многие родители делают мебель на заказ, и этот стол, ну, там вообще встроен в модуль, да, то мы тогда должны озадачиться стулом, который будет подниматься и опускаться в зависимости от роста ребенка.
3: Вот хотела еще уточнить насчет полочек. Мне кажется, некоторые родители, есть приверженцы, точнее, того, что полки, допустим, с книгами, либо там ящики с игрушками лучше не хранить в детской комнате. Тут там есть разные аргументы, там от того, что минимализм, до того, что, ну, это пылесборники. Ну, зачем пылью дышать, только там пыль в этих игрушках, тоже книги-пылесборники. Вы вообще вот за или против? То есть все его вещи в его комнате, вот если позволяет пространство, да, детской, либо можно как-то чуть-чуть отсыпать игрушек, что-то убрать, там, чем не пользуется, часть книг только поставить, ведь остальные в основной библиотеке.
4: Ну, классный, на самом деле, вопрос. Тут много факторов влияет. Если ребенок один в комнате, это одна история. Часто делят с братом или сестрой. Например, мы сознательно делали игровую в гостиной, чтобы младшие дети не мешали старшим заниматься и общаться с подростками, да, когда к ним друзья приходят. Но, конечно, лучше все вещи ребенка хранить в его комнате. Да? Но тут, опять же, вопрос в том, что мы должны регулировать размер, объем вещей, потому что сейчас век изобилия, и ребенка задаривают. И если мы видим, что всегда хаос и беспорядок, это точно сигнал, что мы должны минимизировать и оставлять в его зоне доступа столько, сколько он способен убрать. Это зависит, чем старше ребенок, тем это может быть больше вещей, но, в принципе, у старших уже игрушки исчезают, да, у них нету...
3: Вот, у них свои взрослые,
4: да,
3: игрушки.
4: У них гаджеты, которые столько места не занимают. Но момент про книги очень важный, который вы подняли, и вообще про игрушки. Я против, прям против открытых стеллажей. Там никогда невозможно сделать эстетику и аккуратное хранение, потому что когда мы смотрим картинки в Pinterest, там сидит один медвежонок, все книжечки одинакового цвета, по размеру. В жизни никогда так не сделаешь. И, во-первых, это всегда пыль на открытых полках, во-вторых, это визуально очень сильно утомляет ребенка. Поэтому лучше выбирать такую мебель или просто заказать двери и купить петли и довесить, да, мебель, которая будет закрываться. Две полки оставили там, где будет любимый мишка сидеть и стоять три книги, допустим, которые там сейчас нужны. Остальное лучше прятать за фасады. Это и от пыли больше будет защищать, и мозг ребенка будет разгружать.
3: Про разгруз и загруз мозга ребенка. Расскажите, как создать идеальное рабочее место для школьника, чтобы в первую очередь его ничего не отвлекало?
4: Да, это прям боль. У меня у самой четверо детей, и я просто помню эти моменты, когда там, да, под стулом мы ищем стерку час, потом там точим карандаш час. Поэтому это правда, пространство собирает, так сказать, ребенка. Первое, что если мы живем на нижних этажах, то лучше стол перед окном не ставить, потому что если ребенок отвлекается, он будет всегда наблюдать, а что там происходит, мусоровоз приехал, футбол играет и так далее. То есть тогда по возможности мы ставим боком стол, чтобы он смотрел в стену. Соответственно, стена, которая перед столом, она должна быть однотонная, без всяких, не знаю, там, наклеек, надписей, постеров. Это можно сделать сбоку, но вот именно перед ребенком лучше ничего, перед глазами ребенка ничего не должно быть. А третий момент. Стараемся и объясняем, и прям показываем на примере, что на столе минимум. Только вот учебник, ручка, чтобы не было вот этих кучи маленьких человечков лего. Я знаю, что дети это все очень любят, но мы всегда с клиентами стараемся ящик вот личных таких вещей организовать в столе, в тумбочке. Первый ящик — это канцелярия, а второй ящик — это вот все твои сокровища. И даже если он вот туда вот так их со стола сбросит и закроет, это уже прекрасно. Опять же, сейчас очень много красивой канцелярии, там яркой, со всякими игрушками. Это тоже 100% отвлекает. Поэтому для творчества, когда ребенок просто уже ушел там не уроки делать, да, пусть оно будет, достали контейнер с блокнотами и ручками, пожалуйста, но все-таки для занятия со школьными уроками пусть это будет самая простая, обычная, лаконичная канцелярия на столе, чтобы тоже, когда ребенок сидит, у него не было этого яркого пятна, и оно его не отвлекало. Вот, поэтому, в принципе, вот такие моменты. Соответственно, стул тоже, бывает стул, который вращается. Это тоже может отвлекать ребенка во время уроков, и гаджет. Гаджет отвлекает даже нас взрослых, да, нам сложно, мы все время ждем там каких-то извещений, соответственно, ребенку тоже желательно договариваться, что вот я делаю уроки, значит, он где-то там на тумбочке у кровати лежит, но не на столе, чтобы у него тоже не было желания отвлечься, что-то там в чате написать, чтобы он сконцентрировался на уроках. И таймер желательно объяснять детям и приучать 25 минут навели, и стараемся эти 25 минут продуктивно сели, не отвлекаясь. Это прям для будущей продуктивности и успешности ребенка, мне кажется, тоже очень важно его вот в задачу учить погружаться без отвлечений.
3: Вот хотела бы уточнить момент еще насчет гаджетов, а именно крупных. То есть телефон можно легко отложить, там еще советуют вообще в другую комнату унести, чтобы там даже какие-то фантомных не ждать сообщений. А что касается крупных гаджетов, то есть я имею в виду ноутбук и компьютер. Стоит ли вот это вот совмещение со столом для уроков, особенно, ну, если ребенок уже постарше, наверное, у него уже появляются подростки такие потребности, что у него там компьютер с его играми-стрелялками, с другой стороны, очень непривлекательные уроки, очень скучные учебники, и вообще все это очень интересно. Вообще, стоит ли вот сочетать вот это пространство, и, ну, если некуда поставить, наверное, придется, либо как-то находить компромисс, что это в родительской комнате стоит, вот как решить вот этот конфликт, что вот хочет ребенок поставить компьютер.
4: Ну да, это сложная задача, и, безусловно, на это сильно влияет пространство, да, есть ли возможность вынести это в другую комнату, сделать какой-то отдельный уголок. Конечно, круто, когда в комнате можно там поставить кресло-мешок.
3: Да, виолончель получается, шкаф, да, полочки, да, классно, когда, да, все можно. А если, да, нет?
4: А если нет, то тут важно понимать, что особенно вот ноутбук, он занимает много места. И если он стоит, то уже как будто бы, а где писать и читать? Поэтому в идеале тогда ящик освобождаем, он там лежит, когда,
3: ну,
4: нам...
3: Да, можно, да, если что, отставить.
4: Стараемся убрать. Что касается компьютера, то, конечно же, 100 метров 20 шириной маловат. То есть тут тоже либо мы что-то докупаем, либо мы стол пол, ну вот буквой Г такие есть компьютерные столы, где вот на одной стороне организовывается вот клавиатура компьютер, а на второй части ребенок учится. Опять же, есть такие классные кронштейны, которые подвешивают монитор, они его поднимают с пространства стола и тоже освобождают. То есть тут, в принципе, есть варианты, но ребенку тоже нужно давать свободу, пространство, потому что когда мы сильно за него решаем, что мы вот так сказали, мы вот так решили, никакого компьютера и так далее, ну, мы тоже не позволяем ребенку развивать его вот уверенность, желание, стремление, да, потому что он таком в подчинении некому, и потом всегда он может остаться в этом подчинении. Поэтому тут, конечно, диалог, а совместно какое-то оптимальное решение искать вместе с ребенком, чтобы всем было комфортно.
3: Как проводить расхламление, то есть по вот этой знаменитой системе оставить, отдать или выбросить, без слез, споров, истерик? И правильно ли делать такую хитрость? Когда выбрасывают вещи, которые считает родитель ненужными втихаря, без присутствия ребенка, не спрашивая мнения, все равно как бы не вспомнишь, что эта вещь у него была. Но я так понимаю, что так все-таки поступают с детьми помладше. То есть подросток вряд ли не вспомнит какие-то свои вещи.
4: Да, это очень интересный вопрос, о котором можно, честно говоря, говорить долго. Вещи выбрасывать точно нельзя ничьи. Ни мужа, ни мамы, ни ребенка.
3: Прятать те джинсы, которые не нравятся, да, мужу лучше не надо тоже.
4: Потому что у меня, например, до сих пор мой подросток упрекает, что я выбросила его там очень неприглядного зайку. То есть для него это реально травма. Да? Там, даже мой муж такое вспоминает, что мама выбросила его мишку, потому что он там уже был без глаза и без лапы. То есть для нас это кажется хлам, для другого человека эта вещь всегда может быть наделена каким-то смыслом. Но какой момент я хочу здесь сказать очень важный. Работая с родителями, когда я прихожу помогать организовывать детские, я часто говорят, мой ребенок вообще не хочет расхламляться, ему все надо, он ничего никогда не отдает. И знаете, что на самом деле я вижу? Не расхламляются родители. Угу. Вот ребенок, значит, говорит, мне это не надо, там какой-то дорогущий, не знаю, кран. Ну, видно, что он дорогущий. Или какой-то домик для кукол. А мама говорит, как? Как? Ну, она понимает, сколько она денег за него. Как тебе не надо? Мама не может выбросить, потому что она за него 250 рублей отдала. И получается, что как будто бы здесь не ребенок не хочет расхламляться. Второй момент касательно вот как раз-таки домиков. Есть вещи, у меня тоже есть кукла ручной работы, которые мы купили себе, ну, откровенно признаться.
3: Я тоже об этом подумала, что, скорее всего, такой домик мама хотела себе когда-то сама.
4: 100%. И в разговоре так и выясняется. Поэтому забираем их себе. Не оставляем это в комнате детей и не обвиняем их, да, что у них там куча хлама. Вот. Третий момент тоже. У меня бывали истории, когда там старший сын, младшая дочь. И куча крутых книг, просто супер классных мужской тематики. А у дочери своей тематики выше крыши. Но мама говорит, а вдруг она будет машинами, а вдруг она будет самолетами. И вот эту всю гору мужскую, опять же, то есть часто это психологическая вообще проблема родителей, потому что мы жили... когда было сложно что-то достать, у нас было всего очень мало, ограничено, и расхламляться, оказывается, не дети хотят, они умеют и не хотят родители. Это первый такой момент. Второй момент. Всегда можно использовать игровой какой-то способ. Когда я прихожу к клиенту, я всегда достаю два мусорных пакета, если там двое детей бегает, и говорю, вот мы пока с мамой тут работаем, кто из вас больше мусора наберет? И тот получит подарок. Они вообще всегда с удовольствием приносят в конце мусорные пакеты с вещами, которые им не нужны. Вот. Третий момент. Тоже тут, смотрите, есть такой тонкий момент насчет отдать твои игрушки кому-то. Кто-то с удовольствием, когда ты скажешь, это в детский дом или малышам в сад, он с удовольствием. А кто-то при мысли, что его вещи кому-то отдать, ему будет плохо. Поэтому тут тоже важно наблюдать, как твой ребенок на это реагирует, и предлагать тогда ему другие способы. На переработку. То есть это переплавят тогда, да? То есть мы не говорим, что это сейчас там какому-то Ване или Коле отдадим. Искать вот эту вот мотивацию, которая именно твоему ребенку поможет. А следующий момент. Стараться расхламляться 15-20 минут, ну, потому что дети устают, да, то есть вот сегодня два ящика, завтра, не знаю, следующих две полки мы расхламляем. И мы, да, действительно, мы предлагаем ребенку, не говорим расхламляем, а ты вот растешь, а твои интересы меняются. И вот эта погремушка, понятно, тебе уже сейчас, да, не актуальна по возрасту, а вот это сломано, поэтому давай мы освободим пространство. Но здесь важный еще момент, чтобы дети видели, что и родители расхламляют, чтобы они видели эту культуру, и чтобы мама говорила, что когда она расхламляет шкаф, вот я сейчас, там, не знаю, у меня изменился образ жизни, я на фрилансе, мне не нужно 10 костюмов ходить в офис, я сейчас расхламляюсь, потому что меняются мои приоритеты. На самом деле, расхламление — это такой недооцененный навык, потому что это навык принимать решения. И если мы не научились принимать решение, выбросить эти джинсы или нет, то как мы можем принимать решение, на какой нам пойти работу или выйти нам замуж или нет, да? То есть это очень, на самом деле, важный навык для детей. Поэтому в любом случае, что касается одежды, я всегда рекомендую это делать сезонно. Весной, когда мы вытаскиваем лето, мы просматриваем вместе с ребенком, что нравится, что не нравится, из чего он вырос. А зимой, соответственно, когда мы убираем лето, достаем теплые, то есть вещи достаточно два раза в год пересматривать. А вот игрушки я люблю привязывать к Новому году. С младшими вообще хорошо работает. Дед Мороз принесет тебе подарки, а смотри, на полках нет места. У меня вообще вот с малышом моим это супер работает. Когда он говорит, я хочу КамАЗ, я его привожу, говорю, а где домик для КамАЗа? Он говорит, тащи коробку. Реально, я ему приношу такую картонную коробку, и он начинает, потому что у него вот это вот с детства понимание, один вход, один выход. Хочешь новую машинку? Давай-ка мы, дружок, от какой-то избавимся, да? И у детей можно, у малышей особенно, один вход, три выхода. Если очень много, маме сложно и ребенку сложно, давай три машинки сломанных, ненужных мы уберем, а тогда тебе одну купим. Это тоже хорошо работает. Ну и, конечно же, тут, чтобы не приходилось расхламляться, важно вот это осознанное потребление, да, в любом случае. И даже когда там отдают игрушки от старших, да, тоже нужно понимать, а что мы хотим пустить в свой дом, а что нет. И чего у нас действительно не хватает, а чего у нас в переизбытке. Потому что вот это вот наше «а вдруг пригодится», оно нам как раз-таки кучу проблем в итоге и создает.
3: Возможно, многие задумываются о том, что не приучили ребенка к порядку именно вот с походом в школу, потому что вещей становится естественным образом больше у нас. И тут и такая форма, и всякая форма, и спортивная, и куча учебников, куча дополнительных занятий. А до этого вот до школы ходили за ребенком, в целом помогали, все за него убирали. Но это, возможно, мои фантазии, и многие приучают с детства. Вот скажите, с какого возраста вообще оптимально приучать ребенка к порядку, как это делать? То есть какую игру можно предложить, например?
4: Ну, приучать к порядку ребенка можно уже в полтора года начинать, да, то есть для меня тоже это было откровением, когда конструктор, ну, ребенку, понятно, нужно приклеивать наклеечки. Здесь машинки, здесь мячики. И у нас был мелкий конструктор и крупный. И я по-быстрому сбрасывала в одну коробку, а мой малыш полуторагодовалый пришел, сказал, не так делаешь, мама, вот это, типа, крупные сюда. Дети же вот эти сортеры у них есть, они любят сортировать. Поэтому по мере взросления усложняется система, количество вещей, которые ребенок должен за собой убирать. Но здесь самая большая проблема, на самом деле, что у вещей нет места хранения. И потом родители, с которыми мы сотрудничали, они рассказывали, что они все выходные орали, убери вещи на место. А когда мы просто за два часа пришла, и мы с детьми создали вот здесь пистолеты, здесь учебники, здесь косметика, здесь куклы, и мама сказала, убери на место, это произошло за 10 минут, потому что ребенок это место понимает. Поэтому нам, конечно, важно, очень часто вот есть такие ошибки, когда одна и та же категория размазана, да, то есть книги и там, и там, и там. И ребенок бросит на пол, потому что когда нету четко книги здесь, мозгу сложно принимать решение. И, соответственно, когда мы вот это пространство ему настраиваем, он сможет поддерживать порядок. Но в любом случае дети, конечно, тоже очень разные. И, например, у меня тоже очень разные дети. Одни поддерживают порядок, а другие при всех моих навыках создать идеальную мебель и организацию, они все равно умудряются постоянно жить в хаосе. И здесь, конечно, тоже важно вот дать эту свободу. Вот это ящик для футболок, как они там будут сложены, это уже не моя история. Да? Главное, чтобы ребенок знал, что там футболки. Он их там скомкает, забросит, сложит стопочками. Это не принципиально. То есть нам тоже, родителям, важно, во-первых, самостоятельно сдавать. Многие, вот как вы сказали, действительно, там, мой малыш, мы ходим за ними, постоянно все за них делаем, а потом вот происходит, а ты уже взрослый. Но мы ему не объяснили, не показали, не приучили. У него не было вот этих вот, в любом случае, должно быть, как минимум, порядок, наведи порядок четко для, в зависимости от возраста, должно быть понимание, что мама вкладывает в этот порядок. Там, освободи стол, подними вещи с пола, и, не знаю, протри пыль. Четко. Три задания, больше не надо. В соответствии с возрастом. С подростком хотя бы, чтобы еды и посуды не было, и чтобы робот-пылесос смог проехать. Это уже круто. Потому что, сколько я общалась с психологами, у подростков хаос в голове происходит, они пересматривают все убеждения, да, там, что-то себе принимают, что-то не принимают, и это ребенок, который был чистюли, он может в пространстве вдруг превратиться там в неряху. Ну, потому что внутреннее соответствует внешнему. Просто дать этому время, какие-то четкие правила должны быть, особенно для общих зон. Кухня, гостиная, санузлы, прям четко. И что еще я замечаю, проблемы родителей, когда мы говорим, что какие-то будут последствия, мы, к сожалению, не выдерживаем, ну, наказать, да, или там чего-то лишить, чему пригрозили. Соответственно, у детей нету вот этой причинно-следственных связей. Например, забыл из-за того, что бардак, кроссовки там на физкультуру, мама бежит там с работы на такси, а если мама сказала, я тебе вот организовала вот здесь вот мешок для формы, и если ты не повесил сюда, это твоя ответственность, бегай босиком, у ребенка уже вот эта вот причинно-следственная связь формируется. И так, в принципе, порядок-то и... Ну, мы приучаемся к порядку, когда мы понимаем последствия. А почему нам нужно сложить? А почему у нас должно быть здесь все по полочкам? А почему все должно висеть на крючке? Да потому что мы потом 15 минут утром бегаем, да, там опаздываем и так далее, получаем выговор от директора. Тогда у ребенка это очень быстро встраивается на самом деле.
3: На сегодня это все. В гостях у меня была организатор пространства Инна Емельяненко. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Радиус ФМ, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус ФМ. Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работает Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
5: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус ФМ финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Радиус ФМ. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была мама Света. До 1 сентября оставались считанные дни. Она уже купила все по списку, проверила форму, собрала рюкзак. Но внутри все равно было неспокойно. А если сыну будет трудно? А вдруг не подружится с новым классом? Самое удивительное, что сам Ваня в это время спокойно играл во дворе и о школе почти не думал. Но чем ближе становилось 1 сентября, тем чаще мама спрашивала: «Ты не волнуешься? Ты точно готов?» И вскоре Ваня тоже начал переживать.
3: Получается, ребенок начал волноваться, потому что волновалась мама.
2: Психологи давно заметили, дети очень тонко считывают эмоциональное состояние родителей. Они еще не всегда понимают слова, но прекрасно чувствуют настроение взрослых. Если мама или папа постоянно тревожатся, ребенок невольно делает вывод: наверное, впереди действительно что-то страшное.
3: То есть родители могут передать ребенку не только спокойствие, но и свое беспокойство.
2: Легко. Конечно, родители переживают из любви. Им хочется защитить ребенка от любых трудностей. Но когда тревога звучит в каждом разговоре, она перестает помогать. Вместо уверенности ребенок получает сигнал: «Ты можешь не справиться».
3: И что тогда делать?
2: Во-первых, замечать собственную тревогу и не перекладывать ее на ребенка. Во-вторых, чаще говорить не о возможных проблемах, а о том, что вы рядом и всегда поможете. И в-третьих, помнить: дети учатся спокойствию не по нашим советам, а по нашему примеру.
3: То есть лучшая фраза перед 1 сентября не «только не подведи», а «что бы ни случилось, мы справимся».
2: Именно так. Школа – это новый этап не только для ребенка, но и для родителей. И, пожалуй, лучший подарок, который взрослые могут сделать детям перед началом учебного года – это не идеальный рюкзак и не самые дорогие тетради, а спокойная уверенность. Я рядом, и я верю, что у тебя все получится.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Средняя зарплата в Беларуси 3172 рубля. Однако лидеры по доходам не IT-специалисты, а пилоты. Они заняли первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых специальностей, отодвинув айтишников на третье. В регионах высокие зарплаты связаны с крупными предприятиями. Например, на БелАЭС заместитель главного инженера получает до 10 300 рублей. Чтобы зарабатывать выше 3-4 тысяч, нужна высокая квалификация и работа на крупных производствах или высокотехнологичных сферах. До школьной линейки остаются считанные дни. Столичная госавтоинспекция работает в усиленном режиме, а водители обязаны включать ближний свет фар даже днем. С 25 августа по 5 сентября госавтоинспекция проводит масштабную акцию по всей стране. Проезжая часть – зона максимального риска. Инспекторы активизируют работу с несовершеннолетними. При выборе школьного рюкзака важно учитывать не только внешний вид. Пустой ранец для начальных классов должен весить не более 700 граммов, для старших – до 1 килограмма. В идеале полностью собранный рюкзак не должен превышать 10% веса ребенка. У рюкзака должна быть формоустойчивая спинка, регулируемые лямки и светоотражающие элементы. На этикетке должно быть указано «школьный» или «ученический». Появился авторский рейтинг американских лидеров от Дональда Трампа. Уже, наверное, неудивительно, что действующий президент поставил себя выше всех, выделив в отдельную группу «величайшие». А к числу великих он отнес Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и Франклина Рузвельта. Среди худших оказались оба предшественника Трампа – Джо Байден и Барак Обама. Лишь половина белорусов возвращается из отпуска отдохнувшими. Это показало исследование сервисов по поиску работы. Молодежи возвращаться обновленными удается чаще. Почти половине опрошенных приходилось решать рабочие задачи во время отпуска. Вернуться к работе сложно 48% респондентов. Главная причина – ранние подъемы и большое количество накопившихся задач. Это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работает Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Помнишь, как в фантастических фильмах герои смотрят на мир, а перед их глазами всплывают карты, уведомления и показатели здоровья? Да, я знаю, тебе хотелось бы так же. Но забудь про тяжелые шлемы и громоздкие умные очки. У меня есть девайс, который тебя точно удивит.
0: Технодзен.
2: Дубайский стартап показал то, что раньше казалось чистой магией. Прототип умных контактных линз. Главная фишка девайса – объединение дополненной реальности и медицины в корпусе обычной прозрачной линзы. Во-первых, внутри спрятан микродисплей. Ты сможешь видеть навигатор, читать сообщения или смотреть подсказки прямо на ходу, просто глядя перед собой. Во-вторых, линза работает как мини-лаборатория. Благодаря специальным наночастицам она умеет анализировать слезную жидкость. Линза в реальном времени проверяет уровень сахара в крови, мониторит гормоны и даже замеряет глазное давление. Но встает главный вопрос – откуда линза берет энергию? Провод ведь в глаз не вставишь. Сейчас для работы используется компактный модуль-передатчик, который надевается на ухо, как беспроводная гарнитура. Он передает энергию и данные на линзу по воздуху. Но инженеры не хотят останавливаться на этом. В будущем систему планируют сделать полностью автономной. Линзы смогут заряжаться от обычного солнечного света или даже от тепла нашего собственного тела. Надел с утра и забыл. Конечно, пока это только прототип. Технологии предстоит пройти кучу медицинских проверок, чтобы доказать безопасность для глаз при длительном ношении. Полноценную готовую систему разработчики планируют показать ближе к 2027 году. Лично мне кажется, что это отличная альтернатива для тех, кто просто не любит носить очки.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске ночью 10 до 12 выше нуля, днем 22-24. В Гродно ночью 13 до 15 со знаком плюс, днем 22-24. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 23-25. В Гомеле ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В студии работает Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Минске, Гродно и Бресте 22-24. В Могилеве 23-25 выше нуля, в Гомеле 24-26. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: подожди.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты.
1: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, love, I take one look at you, you're taking me.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода Бай», в Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Минске, Гродно и Бресте 22-24. В Могилеве 23-25 выше нуля, в Гомеле 24-26. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
1: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода Бай», в Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Минске, Гродно и Бресте 22-24. В Могилеве 23-25 выше нуля, в Гомеле 24-26. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: комиссии.
1: Заходи на сайт radiosfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiosfm.by.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Fugle, Emile Angel, Alternate. I'm moving to the sun.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода Бай», в Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Минске, Гродно и Бресте 22-24. В Могилеве 23-25 выше нуля, в Гомеле 24-26. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The